0: На Урале 6 часов. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Австралия. 7 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с Жилен и вкусного бутерброда.
1: Жизнь.

0: Новое утро, чтобы сделать что-то полезное для себя и для всего мира. А может быть, просто покайфовать, почилиться, потому что пятница, 21 августа наступила. Я вас от всей души поздравляю. Ну и давайте каждый по-разному ее отметит под свой лад, стиль. У микрофона Дима Хованцев, больше музыки, слушаем One Team.
1: Чувствуй глубже. Смотри.

0: твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: реклама. Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ!
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
3: Принести букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне «Арт Букет». Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора «Арт Букет». Город Орск. Воснецова, 21. Звоните 30 68 98.
4: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
1: Невозможно понравиться всем с первого взгляда, но шансов больше, если есть хороший костюм. Фирменный салон мужских костюмов «Бастон». Огромное разнообразие моделей для твоего совершенного лука. Индивидуальный подход и дисконтная система скидок. Высокое качество по доступной цене. Салон мужской одежды «Бастон». Хорошие костюмы для плохих парней. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж.
5: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра».

0: Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО ОТК «Город Торск», проспект Мира, 21, Угрен 115-565-801-83-39.
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: Поговорим о погоде прямо сейчас. В Орске плюс 21 градус днем до плюс 25. В Ясном плюс 15 днем до 24. В Кувандыке-Медногорске плюс 14 днем до 26. В Оренбурге плюс 21 днем до 29. Дождь, возможно, на всей территории Оренбуржья. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
3: Реклама. В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Кофе «Жардин» 95 граммов «Дип Дарк» 295 рублей за упаковку. Пряник «Топленое молоко» 165 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» — Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
1: Метеохит.
4: Включи новое окно в своем доме.
1: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Немного полезной информации. Считайте себя самым умным среди друзей. Знаете ответ на вопрос, который ставит в тупик? Тогда слушайте внимательно. 28 августа с 13 до 17.00 «Смотри радио» превращается в арену интеллектуальных битв и баталий. Мы запускаем игру «Слабое звено». Правила простые. Бери телефон, лови момент, обыгрывай соперника, стань самым сильным звеном и забери подарки. Категория 16+, и партнеры мероприятия на правах рекламы. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный Спас», а также салон цифровой печати «Пиксель».

0: утра заправил себя кружечкой кофе, заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Товар различный, в магазин отгружен. На поиски времени зря не трать. Клей-карандаш, когда тебе нужен. Или просто школьная тетрадь. В сети магазинов «Милый дом» тетрадь зеленая в клетку или линию 12 листов 5 рублей. Клей-карандаш «Центрум Лайт» 11 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Где купить студенту все? В «Мегарай». Постельное белье, подушки, одеяло, товары для кухни, кастрюли, сковородки, кружки и тарелки. Все для студенческой жизни выгодно покупай в «Мегарай».
2: Макс. Макс. Макс. Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио.
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Телефон рекламной службы 20.

И начинаем, собственно, зачитывать ваше сообщение. Алексей пишет: передаю привет моей любимой жене Галине, любящий муж Алексей. Вот такое послание, знаете, из средневековья, как будто такое наполненное какой-то отчасти сдержанной лирикой. Да, в общем, Галине, я думаю, в любом случае приятно. Ответьте чем-нибудь Алексею. Еще у нас сообщение от Сергея. Всем хорошей пятницы. Доброго дня, Зерновский, Камчатка, хорошего настроения. Дим, тоже привет. Спасибо большое, Сергей. Ну, Камчатка на связи, как всегда. Погода дальше у нас, не забывай. Также впереди Оливер Холденс. Его услышим вместе с Крайденом. И Янко Панкс тоже залетит третьим исполнителем.

0: Реклама. Большой улов ждет тебя в магазинах «Милый дом». Покупай товары для рыбалки и охоты в специализированных отделах на сумму от 3000 рублей и выигрывай подарочный сертификат. Или шуруповерт «Ледобур», летнюю палатку с раскладушкой и роскошное фидерное кресло с обвесом. Большой улов уже ждет тебя в магазинах «Милый дом». Акция действительна с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Информация организаторы акции, правилах проведения, количество призов, сроков вместе и порядки их получения уточняйте у продавцов.
1: Привет, я искусственный интеллект Лаура, и это «Подушка Шоу».
2: Так, никакого искусственного интеллекта.
3: Только живые ведущие.
4: Юмор, общение и подарки.
2: Вот это «Подушка Шоу». Безбашенный Дима, интеллигентный Виталя и аппетитная Дарья. Они возвращаются. Подушка Шоу. Поднимаем неподъемное. Просыпайся правильно. Уже 31 августа с 7 утра. Категория 16+.
5: Искусственный интеллект. Ага. Сейчас.
6: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
7: Для лиц старше 18 лет.
8: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
9: В Орске плюс 23 градуса, днем до 25, в Ясном плюс 18, днем до 24, в Ковандаке, Медногорске плюс 16, днем до 26, в Оренбурге плюс 21, днем до 28 градусов, также дождь, возможно, на всей территории Оренбуржья. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
10: Реклама.
11: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Черноголовка в ассортименте 2 литра 119 рублей. Мороженое, вафельный стакан «Фаворит» 25 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Урский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
8: Метеохит.

0: на Урале 8 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. На территории Оренбургской области 21 августа объявили опасность атаки беспилотников. Об этом сообщил глава региона Евгений Солнцев. Будьте бдительны. Телефон спасения 112. В Ясенский районный суд передано уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в двойном убийстве, которое оставалось нераскрытым почти три десятилетия. Преступление было совершено еще в 95-м, а и долгие годы личность причастного установить не удавалось. Лишь благодаря работе следователей и криминалистов удалось доказать вину фигуранта в гибели двух молодых женщин. Предварительное слушание, на котором будет решен вопрос о формировании коллегии присяжных и назначении даты процесса, состоится 24 августа. Цены на вторичное жилье в России растут заметно быстрее, чем на новостройки. В первом квартале этого года квадратный метр готового жилья подорожал на 10% по сравнению с концом 25-го. В новостройках рост составил 2%. Одной из причин эксперты называют снижение ипотечных ставок, из-за которого часть спроса перешла на вторичный рынок. Далее информация о курсе валют. Доллар 83 рубля 35 копеек, 100 тенге 18 рублей 3 копейки, юань 12 рублей 41 копейка. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
4: Как это?
3: Получили в подарок от City Group.
4: Совершайте сделки в сопровождении специалистов Citigroup. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Пятница на календаре. Ну, тут хочется прям как тот усатый Якубович кричать: «Пятница!» Капитан шоу там какой-то там. Но у нас свое шоу музыкальное. Tokyo Hotel, братья Гримм. Также послушаем календарь и рубрики «Quick Holiday», что интересного нам подарит 21 августа.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Что было в этот день? Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Итак, 21 августа, пятница. Что у нас сегодня? День офицера России. Поздравляем вас. Прекрасные события. День гладиолуса. Ну, тут повод пересмотреть легендарный номер. Молодежь, может, даже и не знает. Загуглите там, поищите, потому что гладиолус. День ежевики сегодня в календаре. День сбора диких трав. Еще отмечается у нас день без косметики и макияжа. Может быть, поддержите. Всемирный день. День QR-кода, праздник старых бурдюков, ну тут Виталий Мороз с праздником, день поэта у нас сегодня, день ораторского искусства и день заботы о себе в интернете. Ну, займитесь, что ли. Джонни Федук, «Лето», «Тиесто» послушаем, а также «Магнестик» и услышим не новости, хотел сказать, неправильные немножко отчасти.

0: Реклама. Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22-49-39, 22-49-39.
1: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
2: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ «Город-межгород» для всего один номер 45-99-99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
1: Алло, а можно такси к школе?
0: Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Любая спецтехника для вашей стройки. Бетонные смеси собственного производства с доставкой по всему Восточному Оренбуржью. А также дорожные бордюры, тротуарная плитка, брусчатка собственного производства любых объемов. Вся продукция имеет паспорта и сертификаты качества. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Приезжай, город Орск, улица Гончарова, 2, либо дорожная, 11. Или звони 301-333.
3: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, ремувки, игрушки. Можно голову не ломать, а в «Пикселе» все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма». Справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом «Пикселе».
4: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай «Радио Хит». Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай «Радио Хит», смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры». Категория 6+.
5: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: О погоде поговорим сейчас. В Орске плюс 23 градуса днем до плюс 25. Также в Ясном данную минуту плюс 18 днем до 24. В Ковандаке, Медногорске плюс 16 днем до 26. В Оренбурге плюс 21 днем до 28 градусов. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру. И дождь, помните, возможно на всей территории Оренбуржья.
7: Реклама. В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Кофе «Жардин» 95 граммов, «Дип Дарк» 200.

0: 295 рублей за упаковку. Пряник «Топленое молоко» 165 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» – Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Урский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
1: Метеохит.
2: Включи новое окно в своем доме.
1: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Орский суд рассмотрит уголовное дело о ДТП, где местный житель в сентябре 2021 года, управляя газелью, при повороте не уступил дорогу мотоциклисту. От удара водитель двухколесного транспорта погиб на месте. По закону мужчине теперь грозит либо до 4 лет принудительных работ с лишением права управлять транспортом на срок до 3 лет, либо до 5 лет лишения свободы с аналогичным запретом. В Орске накануне автомобилист едва не сбил детей прямо на детской площадке. Все произошло напротив дома номер 1Б по проспекту Ленина. Как рассказывают местные жители, сначала автомобиль, у которого, по словам владельца, были проблемы с управлением, едва не устроил ДТП. Очевидцы решили задержать его до приезда сотрудников госавтоинспекции. Но спокойно дождаться инспекторов мужчина, судя по рассказам свидетелей, не захотел. Он резко нажал на газ, машина рванула вперед, едва не задев нескольких человек. Еще немного, и автомобиль мог оказаться на детской площадке. Там в этот момент спокойно играли дети. К счастью, обошлось без трагедии. Правительство выделило почти 1 миллиард 30 миллионов рублей на обновление парка скорой помощи в регионах. Об этом говорится в распоряжении, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин. За счет федеральных средств закупят 196 автомобилей российского производства класса «Б». Новые машины направят в 18 регионов, которые больше всего нуждаются в обновлении парка. В их числе Алтай, Бурятия, Карелия, Хабаровский край, также Иркутская, Омская, Свердловская и Ярославская области. Далее информация о курсе валют. Доллар 83 рубля 35 копеек, 100 тенге 18 рублей 3 копейки, юань 12 рублей 41 копейка. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
1: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение. Поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Давайте окунемся в мир астрологии. Пятничный, да, прогноз от астрологов.
2: Овен.
1: Ну и сегодня вы, как это не обидно, вынуждены будете отложить дело, имеющее для вас первостепенную важность.
2: Телец.
1: Постарайтесь не дать овладевшей вами легкой, веселой хулиганистости натворить каких-нибудь неприятностей.
2: Близнецы.
1: Жизнь сложная, но прекрасная, и сегодня у вас будет повод убедиться в этом.
2: Рак.
1: Сегодня вы без труда добьетесь положения лидера, если пожелаете.
2: Лев.
1: Сделайте подарок сегодня, неважно кому и какой, по какому поводу.
2: Дева.
1: Основной ценностью для вас, сколь бы меркантильно это ни звучало, будут деньги. Будьте готовы решать финансовые вопросы.
2: Весы.
1: Поделитесь своей мудростью с ближним, ибо он в этом серьезно нуждается.
2: Скорпион.
1: Этот день стоит провести в компании одного, но очень близкого вам человека. Возможно, что вам даже немного взгрустнется, но это будет приятно.
2: Стрелец.
1: Сегодня с вами могут обойтись достаточно резко, однако, если вы решите сдать волю чувства юмора, об этом моментально пожалеют.
2: Козерог.
1: Этот городишко, кажется, стал вам маловат. Ваши аппетиты по части получения нового пространства поистине безразмерны. Пришло время попробовать изменить образ жизни.
2: Водолей.
1: Самым страшным врагом для вас сегодня будет скука. Справиться с ней будет непросто.
2: Рыбы.
1: Вам предстоит наставлять друга или родственника на путь истины. Информация от igneo.com, спайлеры услышим, также Жели Корея, Лолит, Кост Лакост и Тейд Свимса.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Реклама. Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
1: Телефон уже не нужный, сразу я в трейдин отдал и купил со скидкой классный, о которого я мечтал.
2: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
3: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
5: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт-букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30-68-98.
6: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
7: Телефон рекламной службы 25-08-07.
8: Хит. Взгляни на мир под другим углом.
9: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: шарики сквозь вселенные.
1: Очередной розыгрыш двух билетов на шикарный показ, закрытый причем, да, от VR-арены. Другие миры, игрыш смешарики, да-да, любимый герой, те самые. Ну и будет закрыт также кинопоказ. В общем, 21-103-7, дозванивайтесь, сейчас будем погружать вас в мир смешариков вновь. 21-103-7, код города 3537, и 2 билета на данное мероприятие, где много будет подарков, как всегда, всяких штук интересных. Ну, как всегда, смотри радио, я думаю, вы напомните наше мероприятие. Так, есть звонок, доброе утро.
2: Здравствуйте.
1: Как вас зовут?
2: Маргарита.
1: Маргарита. Ну что, я вам задам вопрос, который будет касаться как раз смешариков. Ваша задача — ответить верно. Справитесь, заберете 2 билета. Договорились?
2: Договорились.
1: Хорошо. Итак, в рамках какого образовательного проекта создавался сериал? Это проект «Мир детства», проект «Мир без насилия» или «Планета друзей»?
2: Наверное, «Планета друзей».
1: Вот, к сожалению, не «Планета друзей». Тут не совсем такой вот однозначный вариант. Поэтому можете передать все, что вы хотите.
2: Всем привет, хорошего дня.
1: Спасибо, Маргарита. Звоните еще, у нас эти розыгрыши продолжаются. Ну, а вам тоже, друзья, 21-103-7. Есть попытка забрать еще 2 билета, пожалуйста. Так, еще один звонок. Нет, сорвалось. Давайте еще. 21-103-7. Ждем именно тебя. Позвонили и сбросили. Чего это так? Не дело. Еще. Здравствуйте. Алло. Вот так вот реагируют на меня слушатели. Я хороший. Дозванивайтесь. 21-103-7. Пожалуйста, ждем. Ждем, ждем, ждем. Еще звонок. Здрасте. Как вас зовут?
3: Денис.
1: Денис, ну вы подскажете, в рамках какого образовательного проекта создавался сериал «Мир детства» или «Планета»? Не так. «Мир детства» или «Мир без насилия»?
3: «Мир детства».
1: И тоже нет. И тоже неверно. Так, ну можете тоже вы послание свое передать.
3: Я передаю привет своей жене, которая сейчас на вождении учится на права.
1: О, это хорошее дело, и удачи, и сдачи с первого раза, без нервов, ну и ни гвоздя, ни жезла. Спасибо, Денис. Так, друзья, получается, вот кто-то звонит сейчас, тому мы билеты отдадим. У нас один вариант остался. Вот отгадайте, мир без насилия, мир без насилия или мир без насилия. Итак, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: В рамках какого образовательного проекта создавался сериал, подскажите?
3: Ну, будем выбирать оставшийся вариант.
1: И это блестяще. Вас как зовут?
3: Вячеслав.
1: Вячеслава, поздравляю.
0: Потому что в самолете все зависит от винта.
1: 2 билета на закрытый показ. Пожалуйста, достается именно вам. Презентация VR-игры, да, смешарики сквозь вселенные. Можете передать все, что вам хочется.
3: Ну, всем большой привет. Всем хорошей пятницы, хорошего настроения. Всем привет, кто в очереди на заправку.
1: Да, да, да. Спасибо. Ну, мы, кстати, заправлять тоже будем уже в следующем часе. Есть возможность у всех поучаствовать. Пока трубочку не кладите, за эфиром пообщаемся. Я давайте на правах рекламы зачитаю. Так, хотите погрузиться в мир смешариков? Тогда вам точно нужно побывать на закрытом кинопоказе и презентации VR-игры «Смешарики» сквозь вселенные, от VR-арены и другие миры. С 1 по 28 августа слушай радио «Хит», смотри радио, дозванивайся, выигрывай билет, не упуская возможности отправиться в новое приключение вместе с любимыми героями. Подробности по телефону в Орске 25-08-07, категория 6+.
0: Смешарики сквозь вселенные.
4: Зажечь огни земли.

0: Реклама. Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
1: Где одеться студенту? В Мегарай. Юбки, лонгсливы, рубашки, джемпера, брюки, футболки, поло и костюмы. Мегарай. Выгодную одежду для студентов покупай.
2: Макс. Макс. Макс. Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио.
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
5: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
6: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
7: О погоде. Сейчас в Орске плюс 24 градуса, днем до 25, в Ясном плюс 20, днем до 24, в Ковандаке, Медногорске плюс 17, днем до 25, в Оренбурге плюс 23, днем до 28, дождь, возможно, на всей территории Оренбуржья. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
8: Реклама. В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Черноголовка в ассортименте 2 литра 119 рублей. Мороженое, вафельный стакан «Фаворит» 25 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Урский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.

0: Урале 9 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и с вареными сочными сосисками. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. На автомобильной дороге Казань-Оренбург-Акбулак, граница с Республикой Казахстан, случилось ДТП, в результате которого загорелся автомобиль «Газель-Некст». По предварительным данным, 18-летний водитель не справился с управлением, в результате чего транспорт съехал с проезжей части вправо по ходу движения кювет. После съезда автомобиль опрокинулся и загорелся. Водитель и его 20-летний пассажир были госпитализированы. Росстандарт утвердил первый ГОСТ для электрических средств индивидуальной мобильности, электросамокатов, гироскутеров, моноколес и сегвеев. Об этом сообщает Москва-24 со ссылкой на приказ ведомства. Документ устанавливает единые требования конструкции устройств, их маркировки, комплектации и испытания. Отдельное внимание уделено безопасности аккумуляторов и зарядки, чтобы снизить риск возгораний. Социальные сети должны ввести специальный детский режим. В случае отсутствия такого режима нужно ограничивать соцсети для использования детьми. Об этом ТАСС заявила первый заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике Марина Ким. Она считает, что детям до 14 лет нельзя свободно пользоваться соцсетями, поскольку у ребенка еще нет критического мышления, чтобы отфильтровать общение. Далее информация о курсе валюты. Доллар 83 рубля 35 копеек, 100 тенге 18 рублей 3 копейки, юань 12 рублей 41 копейка. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Ситигрупп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Жизнь.

0: Темпер Сити в эфире, Self-Aware, также ШУС вот сейчас нас как возьмет, как настроит на бешеную пятницу, но бешеную, надеюсь, в приятном плане, а не в рабочем. Давайте поскорее все заканчивать и отправляться на выходные, чего вам и желаю. Смотри радио продолжит вас качать и в эти дни.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
5: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
6: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
7: Привет! Я искусственный интеллект Лаура, и это «Подушка Шоу».
8: Так, никакого искусственного интеллекта.
9: Только живые ведущие.
10: Юмор, общение и подарки.
11: Вот это «Подушка Шоу».
12: Безбашенный Дима, интеллигентный Виталя и аппетитная Дарья. Они возвращаются. «Подушка Шоу». Поднимаем неподъемное. Просыпайся правильно. Уже 31 августа с 7 утра. Категория 16+.
13: Искусственный интеллект.
14: Ага, сейчас.
15: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
16: В Орске +24, днем до +25, в Ясном +20, днем до 24, в Кондаке Медногорске +17, днем до 25, в Оренбурге +23, днем до 28, дождь возможен на всей территории Оренбуржья. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
17: Реклама. В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм, кофе «Жардин» 95 граммов, «Дип Дарк» 295 рублей за упаковку, пряник «Топленое молоко» 165 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
15: Метеохит.
18: Включи новое окно в своем доме.
15: Смотри радио, смотри жизнь.
19: Подробности на смотри.радио.

0: Новости.
1: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Оренбурге 22 августа в честь Дня государственного флага России включат архитектурно-художественную подсветку телевизионной мачты. С 21 часа до полуночи на медиафасаде появится надпись «22 августа – День государственного флага». Изображение российского триколора и красочные переливы в цветах российского флага. К праздничной акции присоединятся телевизионные башты и мачты РТРС более чем в 30 регионах России. Осенью вероятность подхватить ОРВИ обычно возрастает из-за похолодания и увеличения числа контактов между людьми. Врач-терапевт Андрей Кондрахин отметил, что первая волна заболеваемости может начаться после возвращения людей из отпусков и с началом учебного года. Для профилактики врач советует регулярно мыть руки или использовать санитайзер. После возвращения домой стоит сменить одежду, чтобы снизить вероятность занести инфекцию в помещение. Также специалист рекомендует чаще проветривать комнаты. В Петербурге пара отметила свою свадьбу бабл-ти вместо алкоголя. Невеста заранее опросила гостей, кто какой чай будет. Девушка передала соответствующую информацию координатору, а тот за час до прибытия гостей заказал напитки. В их число вошли матча на кокосовом молоке с сиропом, манговый смузи с кокосовыми шариками и другие варианты бабл-ти. По словам невесты, никто из гостей торжества не употребляет алкоголь. Далее информация о курсе валют. Доллар 83 рубля 35 копеек, 100 тенге 18 рублей 3 копейки, юань 12 рублей 41 копейка. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг Citigroup. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
4: Как это?
3: Получили в подарок от Citigroup.
4: Совершайте сделки в сопровождении специалистов Citigroup. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9.
2: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк. Хочет нас посадить на крючок. Красавицы уже лишились своих чар. Машины в парк и все гангстеры спят.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: От линейки до тетрадки, дневника, обложки, папки. В «Милом доме» все найдешь, без покупки не уйдешь. В сети магазинов «Милый дом» тетради в клетку 96 листов от 55 рублей. Клей ПВА «Форум» 20 грамм 18 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом» – все нужное в нем.
3: Считаете себя самым умным среди друзей? Знаете ответы на вопросы, которые ставят в тупик? Тогда слушайте внимательно.
4: 28 августа с 13 до 17.00 «Смотри радио» превращается в арену интеллектуальных баталий. Мы запускаем игру «Слабое звено». Правила просты. Бери телефон, лови момент и обыграй соперника. Стань самым сильным звеном и забери подарки. Категория 16+. Партнеры мероприятия «Семейная фабрика мясной гастрономии Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель».
5: Я свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрала мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
6: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
7: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Желеновжо! Рим! Желеновжо! Рим! Колбаски, гриль, купаты и крутой шашлык.
9: Ау! Сезон гриль. Жарим с Желен. Спрашивайте в фирменных магазинах Желен. Купаты, колбаски, гриль из свинины, колбаски, гриль из курицы. Спеши жарить с Желен.
10: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
1: Для лиц старше 18 лет.
11: Телефон рекламной службы 25 08 07. Да, у меня...

0: Сплит-заправка.
1: Да-да-да, 20 литров мы приготовили в эту пятницу. Задам 5 вопросов об авто. Ваша задача сделать максимум верных ответов и за каждый из них получить 4 литра бензина. Ни много ни мало. Здорово, я думаю, и начнем уже сейчас наших слушателей то бросать трубочки, то поднимать, чтобы кому-то рандомно абсолютно досталось вакантное место. Доброе утро. Долго. Идем дальше.
2: Алло, алло.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Как вас зовут?
2: Константин.
1: Константин, ну вы счастливчик сегодня. Поздравляем.
2: Спасибо.
1: Да, вы становитесь участником. Сейчас будем смотреть, насколько вы еще шарите за автомобильную тематику. Ну, тут опять же, где-то вопросы, связанные там с авто в кино, где-то в жизни и так далее. Интересный факт сегодня очень. Готовы?
2: Да, конечно.
1: Хорошо, желаем удачи. Итак, в ноябре 2020 года датская компания выставила на продажу гоночный Феррари. Его стоимость оказала почти в 5000 раз меньше, чем у настоящей машины. Почему? Это был конструктор Лего или это останки сгоревшей машины?
2: Второе.
1: Хорошо. Несколько лет назад появилось определенное, знаете, определение мегакар. Что должен иметь автомобиль, чтобы называться мегакаром? Мощность свыше 1341 лошадиной силы или максимальную скорость свыше 450 км в час?
2: Второй, наверное.
1: Хорошо. Этот персонаж отличается большой любовью к своему Ford Mustang и собакам. Если вы позарите хоть на что-то из этого, вам точно не сдобровать. Так вот, кто этот герой? Это Джон Уик или Остин Пауэрс?
2: Первый.
1: Хорошо. Еще два вопроса. В фильме этот персонаж живет на широкую ногу и скупает все редкие машины. В его гараже были белоснежные Феррари, Мерседес-Бенц, Ягуар. Но нам он запомнился неуклюжими попытками залезть в Ламборджини. Кто это? Тони Старк или Джордан Белфорд?
2: Первый.
1: Хорошо. И с ролью Белфорда определились. В России нашли хэтчбэк Toyota Vitz 2000 года, в истории которого было, внимание, 67 владельцев. Хоть на одометре было 210 тысяч километров, большинство хозяев на этой машине даже не ездили. А может, даже и вообще не видели эту машину. Де-факто все время автомобилем владел один и тот же человек. Чем он зарабатывал на хлеб? Он распиливал машины на запчасти или же перепродавал номера?
2: Второе.
1: Итак, я вас поздравляю. 8 литров бензина. Они за вами. Ошиблись немножечко в некоторых вещах. Давайте смотреть. В общем, машин продавали. Это не сгоревшие останки машины. Это конструктор Лего был. Мощность должна быть для мегакара свыше 1341 лошадиной силы. Действительно, Джон Уик у нас любил свой Ford Mustang и собак. Также у нас на широкую ногу жил именно Джордан Белфорд. Это фильм «Волк с Уолл-стрит». И забавный факт состоит в том, что кадры, в которых Ди Каприо у нас открывает дверь ногой, является чистой импровизацией. Он просто вообще забыл, что двери суперкара открываются наверх. В общем, разбил, получается, по-настоящему машину. Действительно, там один человек перепродавал номера на авто своем, и был там 67 владельцев. Поздравляем, 8 литров.
2: Хорошо, спасибо.
1: Спасибочка. Можете передать все, что вы хотите.
2: Привет всем, кто услышал. Спасибо вам за конкурс. Ну и все.
1: Спасибо. Ну и все. Что делаем дальше? Мари Краймбрери послушаем, прогноз погоды, также «Не с горами», ну и «Зиверт» по газовой.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Блиц-заправка.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: Большой улов ждет тебя в магазинах «Милый дом». Покупай товары для рыбалки и охоты в специализированных отделах на сумму от 3000 рублей и выигрывай подарочный сертификат. Или шуруповерт «Ледобур», летнюю палатку с раскладушкой и роскошное фидерное кресло с обвесом. Большой улов уже ждет тебя в магазинах «Милый дом». Акция действительна с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Информация о организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках вместе и порядке их получения уточняйте у продавцов.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Метеохит.
0: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: О погоде. В Орске плюс 22, днем до 26. В Ясном плюс 23, днем также до 25 градусов. В Ковандыке-Медногорске плюс 19, днем до 25. В Оренбурге плюс 23, днем до 29 градусов. Дождь, возможно, на всей территории Оренбуржья. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
0: Реклама.
5: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Черноголовка в ассортименте 2 литра 119 рублей. Мороженое, вафельный стакан «Фаворит» 25 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.
6: Все Оренбуржье в одном касании.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: на Урале 11 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Красногвардейском районе ночью мужчина погиб под колесами легковушки. По предварительным данным, водитель «Лады Калины», следовавший со стороны села Плешаново в направлении Луговска, совершил наезд на 42-летнего мужчину, который находился на проезжей части по ходу движения машины. От полученных травм пешеход скончался на месте до прибытия скорой помощи. На его одежде отсутствовали световозвращающие элементы. Силы противовоздушной обороны в ночь на 21 августа уничтожили почти 3,5 десятка беспилотных летательных аппаратов над Ростовской областью. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Информация о возможных пострадавших и разрушениях инфраструктуры не поступала. Россия в июле вышла на первое место среди покупателей китайского пива. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные таможенного управления КНР. За месяц поставки в Россию составили 7 миллионов долларов. Это максимальный показатель за всю историю взаимной торговли. По объему закупок Россия обошла Гонконг, который в июле импортировал китайского пива на 6 миллионов долларов. Далее информация о курсе валют. Доллар 83 рубля 35 копеек, 100 тенге 18 рублей 3 копейки, юань 12 рублей 41 копейка. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.

0: Так, в эфире 10 часов 5 минут, в эфире пятница, так что хорошего всем на работе движника в преддверии выходных, если уже отдыхаете, наши вам поздравления и солнечной музыки с самого утра. Соня Федера, Мэдисон Марс, Литл Лик, в ближайшие минуты, ну давайте, больше бодрости и хорошего настроя.
1: Чувствуй глубже. Смотри.
2: Радио.

0: что было в этот день. Hit Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Итак, что в календаре? Информация. 21 августа, пятница. День офицера России отмечается. Поздравляем. День Гладиолуса. Повод пересмотреть тот самый легендарный номер, потому что Гладиолус. День ежевики. Приятного аппетита. День сбора диких трав. Тоже вкусно. Особенно чай из таких. Далее у нас день поэта. Если знаете таких, ну или сами прочтите что-то. День без косметики и макияжа. Ну попробуем. Праздник старых бурдюков. Если у вас есть старый бурдюк, поздравьте его. Всемирный день QR-кода. Не так давно активное использование. Да, получил свое. День ораторского искусства. И день заботы о себе в интернете. Вот такие события. Ну, а из-за границ к нам пришли день сладкого чая, например. Так что приятного чаепития с травами, как договаривались. Об Индии впереди. Чо, Мот, Ферги, Кутип и Гун Ра.

0: Праздничные тематические букеты к 1 сентября сделаны с любовью для ваших любимых учителей. Флористический салон «Цветочка» в Орске на Строителей 19. Предварительный заказ и групповые заявки на сайте цветочка-орск.рф. Какой же праздник без цветочки?
1: Что было в этот день? Хит-холидей.

0: Реклама.
1: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
2: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма Мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская, 9Б.

0: за котлами в газовик.
1: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай «Радио Хит». Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай «Радио Хит». Смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры», категория 6+.
0: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.
3: I ain't got time for you, baby. Either you're mine or you're not. Make up your mind, sweet baby.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Тот самый гороскоп для тебя на этот прекрасный день под названием «Пятница». Услышим, что подготовил нам ignio.com.
2: Овен.
1: Сегодня вы, как не обидно, вынуждены будете отложить дело, имеющее для вас первостепенное значение, и заняться чьей-то совершенно не имеющей к вам проблемой.
2: Телец.
1: Постарайтесь не давать овладевшей вами легкой веселой хулиганистости натворить каких-нибудь неприятностей.
2: Близнецы.
1: Жизнь сложна, но прекрасна, и сегодня у вас будет повод убедиться в этом.
2: Рак.
1: Вы без труда добьетесь положения лидера, если пожелаете.
2: Лев.
1: Сделайте подарок сегодня, неважно кому и по какому поводу.
2: Дева.
1: Основной ценностью и сегодня вообще для вас, сколь бы меркантильно это не будет, будут деньги, да? Ну и вы будете готовы решать серьезные финансовые вопросы.
2: Весы.
1: Поделитесь своей мудростью с ближним, ибо он в этом серьезно нуждается.
2: Скорпион.
1: Этот день стоит провести в компании одного, но очень близкого вам человека.
2: Стрелец.
1: Сегодня с вами могут обойтись достаточно резко, однако если вы решите дать волю чувству юмора, об этом моментально пожалеют.
2: Козерог.
1: Этот городишко, кажется, стал вам маловат. Ваши аппетиты по части получения нового пространства поистине безразмерны. Пришло время, в общем, попробовать изменить образ жизни.
2: Водолей.
1: Самым страшным врагом для вас сегодня будет скука.
2: Рыбы.
1: Сегодня вам предстоит наставлять друга или родственника на путь истины. Информация уже продублирована в наших социальных сетях, в группе ВКонтакте, Телеграм, канале Мессенджере Макс. Пока Клава Кока и Альберт Брайт.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: Реклама. Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. ООО «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзал Шоссе 13.
2: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, ремувки, игрушки. Можно голову не ломать, а в «Пикселе» все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма». Справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом «Пикселе».
3: Цветная бумага – полный набор. Зеленый и синий и красный. Ты склей из нее свой мир на подбор. Такой, какой хочешь, прекрасный. В сети магазинов «Милый дом» наборы цветной бумаги от 13 рублей. Наборы цветного картона в ассортименте от 32 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом» – все нужное в нем.
4: Привет, я искусственный интеллект Лаура, и это «Подушка шоу».
5: Так, никакого искусственного интеллекта.
6: Только живые ведущие.
7: Юмор.

0: Жареный Дима, интеллигентный Виталя и аппетитная Дарья. Они возвращаются. Подушка шоу. Поднимаем неподъемное. Просыпайся правильно. Уже 31 августа с 7 утра. Категория 16+.
1: Искусственный интеллект.
2: Ага.
3: Сейчас. Телефон рекламной службы 25-08-07.
4: Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: Хит. На все времена.
1: Сегодня в рубрике «Хит на все времена» у нас «I like it» – песня группы «Наркотик Траст». Вышла она в 2004 году, электронная музыка вместе с британской певицей Эван Джонс-Льюис.

0: Реклама. Современный специализированный грузовой автосервис на Дорожной 11. Диагностика и ремонт всех видов грузовой техники. Ремонт ходовой части, ремонт двигателя. Доверьте ваших железных коней профессионалам. Грузовой автосервис на Дорожной 11. Звони по телефону в Орске 333-100 или приезжай.
1: Готовишься стать студентом? В Мегарай. Одежда, сумки, папки, рюкзаки. Товары для дома. Посуда, кухонные принадлежности, постельное белье, матрасы, подушки, одеяло. Мегарай. Товары для студентов выгодно покупай.
2: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537 210 260.
3: Для лиц старше 16 лет.

0: На Урале 11 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Оренбуржье вошло в число 18 регионов, которые получат финансирование из федерального бюджета на обновление автопарка скорой помощи. Всего за счет федеральных средств для регионов закупят 196 автомобилей скорой помощи отечественного производства. Таким образом, поддержится обновление парка скорых во многих субъектах, что повысит уровень и особенно важна своевременность оказания неотложной медицинской помощи на местах, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Сотрудники госавтоинспекции Орска проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадала несовершеннолетняя водитель электросамоката. Авария произошла на нерегулируемом перекрестке улиц Шелухина и Спортивной. По предварительным данным, 66-летний водитель иномарки не уступил дорогу электросамокату, который двигался по главной дороге и допустил столкновение. В результате ДТП 14-летняя девочка получила различные травмы. Ее госпитализировали в городскую больницу Орска. Большинство опрошенных россиян заявили, что не сталкивались с предвзятым отношением на работе из-за своей внешности. 17% респондентов отметили, что испытывали такое отношение неоднократно, а 19% сталкивались с этим 1-2 раза. При этом женщины чуть чаще оказываются в такой ситуации. Далее информация о курсе валют. Доллар 83 рубля 35 копеек, 100 тенге 18 рублей 3 копейки, юань 12 рублей 41 копейка. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Магарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
0: В каждом

0: Эй, пятница, вот ее так надо встречать. Обниматься, поздравляться, работу доделывать, и чтобы быстрее не видеть своих коллег. Вот, поэтому приступаем уже сейчас, и Макс, ее послушаем. Группа «Краски» с «Оранжевым солнцем», но сегодня пока, кстати, не видать.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.
2: Радио.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама. С утра заправил себя кружечкой кофе. Заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
3: В ХБшку на ТЗБ.
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда

0: Подарочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
3: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
4: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай радиохит. Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай радиохит. Смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры». Категория 6+.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Итак, друзья, доброе утро еще раз всем и каждому. 21-137 набираем, потому что мы разыгрываем традиционно два билета в Центральный парк культуры и отдыха имени Поленичка. Дозванивайся, пожалуйста, сейчас. И нужно назвать тебе в течение 45 секунд 10 слов в заданную тематику. Останется только вот успеть и два билета получить. Поэтому прямо сейчас набирайте, Яша. Я ж пока трубочку поднимаю. Доброе утро. Здравствуйте. Как вас зовут?
1: Сергей.
0: Сергей, я думал, вы куда-то падаете, что ли, там, судя по звукам. Ну ладно. Сейчас 45 секунд будут стартовать. Ваша задача назвать 10, давайте так, иностранных городов. Договорились?
1: 10 иностранных городов.
0: Да, в течение 45 секунд. Итак, желаем удачи. 3, 2, 1.
1: Амстердам, Берлин, Париж, Рим, Нью-Йорк, Стамбул, Вена, Башак-Шахир.
0: Так. Еще три.
1: Рен,
0: так.
1: Например, французский.
0: Ага, знаем.
1: Альянская Ницца, Франция.
0: Так.
1: Английский Борнмут.
0: Шикарно вообще. Как будто чисто футбольные клубы перечисляли. Это классно, да. Это здорово. Ну и давайте также... скажем о том, что вам достаются два билета уже в нашем городе, в Центральный парк культуры отдыха имени Поленичка. Поздравляем вас, можете все что угодно передать.
1: Да, спасибо всем большое. Всех в пятницу, ждем подушка шоу.
0: Спасибо, ждем обязательно. Совсем скоро уже стартуем. Пока, давайте на правах рекламы. Отличная новость для всех любителей семейного отдыха. Парк развлечений продолжает свою работу. Лето хоть и подходит к концу, но самое время вот его грамотно проводить. Кататься на аттракционах, гулять всей семьей, заряжаться хорошим настроением. На территории работает кафе, где можно вкусно перекусить, а гостей ждет много интересного. Режим работы парка: понедельник с 16 до 23.00, со вторника по воскресенье с 11 до 23.00. Приходить за яркими эмоциями и отличным настроением. Категория 0+.
2: Сделай громче. Смотри радио.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.

0: Закатлани в газовик.
1: Есть вещи, которые меняют ваше отношение к жизни. Одежда на отлично. Достойное оформление ваших школьных достижений. Просто оденься в салоне мужской одежды «Бастон». Огромный выбор костюмов для школьников от российских производителей. Проверенный мужской стиль. Салон мужской одежды «Бастон». О форме «Будущий сентябрь». Площадь Вознецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж.
2: Считаете себя самым умным среди друзей? Знаете ответы на вопросы, которые ставят в тупик? Тогда слушайте внимательно.
3: 28 августа с 13 до 17.00 «Смотри радио» превращается в арену интеллектуальных баталий. Мы запускаем игру «Слабое звено». Правила просты. Бери телефон, лови момент и обыграй соперника. Стань самым сильным звеном и забери подарки. Категория 16+. Партнеры мероприятия «Семейная фабрика мясной гастрономии Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель».

0: Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Телефон рекламной службы 25.

0: на все времена.
1: Сегодня в рубрике «Хит на все времена» у нас Артур Пирожков и песня «Плач, детка». Хит появился у нас в 10-х годах.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Супер открытие! Магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. В розницу по оптовым ценам. Напрямую от завода. Любимые вкусы на завтрак, обед и ужин. Приезжайте и радуйте всю семью. Вокзальное шоссе 28. ТЗБ. Фирменный магазин «Орские колбасы».
3: Привет! Я искусственный интеллект Лаура. И это «Подушка шоу».
4: Так, никакого искусственного интеллекта.
5: Только живые ведущие.
6: Юмор, общение и подарки.
7: Вот это «Подушка шоу».
0: Безбашенный Дима, интеллигентный Виталя и аппетитная Дарья. Они возвращаются. «Подушка шоу». Поднимаем неподъемное. Просыпайся правильно. Уже 31 августа с 7 утра. Категория 16+.
4: Искусственный интеллект. Ага, сейчас.
3: Все оренбуржье в одном касании.
8: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Охантес называет песни.
1: Ты сейчас кому-то что-то передал?
0: Я дождь вызову, он идет.
1: Слышу, да, идет. Для пятницы, кстати, освежающий.
0: Хотелось бы другой немножко, да? Освежиться.
1: Вот вчера четверг был так четверг.
0: Да, а вот представляешь, немножко не хватило, был после дождя. И пришлось бы многие эти желания исполнять. Ладно.
1: Жаль, что не так.
0: Да, ну свои какие-то, знаете, мечты воплощаем сегодня, в пятницу. Как-никак, Макс Мочалов в эфире. Пока.

0: На Урале полдень. Это радио Хит. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Орске возбуждено уголовное дело по факту гибели местного жителя. Следствие квалифицировало произошедшее как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности. По версии следствия, 19 августа подозреваемый распивал спиртное вместе с потерпевшим в его доме на улице Нахимова. Между мужчинами вспыхнул конфликт, в ходе которого гость ударил хозяина ножом в бедро. От полученной раны потерпевший скончался на месте. Подозреваемого задержали. В Оренбургской области планируют увеличить штрафы за нарушение правил поведения на воде. Поправки в региональный кодекс об административных правонарушениях уже внесены на рассмотрение депутатов законодательного собрания и могут быть утверждены в ближайшее время. Новые штрафы затронут как минимальные, так и максимальные суммы наказания. Минимальный штраф вырастет с 500 рублей до 1000, а максимальный с 1000 до 2000 рублей. Социальные сети должны вести специальные детские режимы. В случае отсутствия такого режима нужно ограничивать соцсети для использования детьми. Об этом ТАСС заявила первый заместитель председателя Комитета Госдумы по информполитике Марина Ким. Она считает, что детям до 14 лет нельзя свободно пользоваться соцсетями, поскольку у ребенка еще нет критического мышления, чтобы отфильтровать общение. Далее информация о курсе валют. Доллар 83 рубля 35 копеек, 100 тенге 18 рублей 3 копейки, юань 12 рублей 41 копейка. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: Каждый.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Танцуем и поем, и наслаждаемся моментом. И, конечно же, пятницу делаем еще ярче, потому что нам лучшая музыка здесь в эфире «Смотри радио». Так что не сбивайся с волны и делай громче. Тогда определенно пятница понравится. И, конечно же, чтобы окружающим тоже понравилось.

0: свои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: 2026 года. Информация в газете акции, правила проведения, количество призов, сроков вместе и порядки их получения уточняйте у продавцов.
1: Привезти букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне Art Букет. Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора Art Букет. Город Орск. Воснецова, 21. Звоните 30 68 98.
2: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. ОГРН 314 565 832 800 224.
3: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян Н.А.

0: Выбирай меня. 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит.
1: А вместе с вами обсудим, что можно глянуть хотя бы одним глазком, а возможно хорошенько так погрузиться в историю, о которой нам расскажет Виталий Морозов. Доброго дня!
2: Привет, Максим! Всем здравствуйте, друзья! На этой неделе был День памяти Андрея Миронова, блестящего советского артиста, актера, которого мы очень хорошо знаем по фильмам Леонида Гайдая и многих других.
1: Конечно.
2: Вообще, в принципе, настолько незабываемый актер, что каждое его появление на экране, это всегда какой-то праздник, наверное. А праздник почему? Потому что в основном роли доставались ему таких плутов, хитроватых, но по-своему обаятельных всегда, и остроумных, и действительно умеющих танцевать, пластичных героев. Ну и как, мне кажется, ну, любой большой артист, конечно, Миронов хотел сыграть и играл впоследствии и такие трагические, драматические, конечно, роли. Первое, что в голову приходит, конечно, это «Мой друг Иван Лапшин», о котором мы вот-вот не так давно говорили. Но есть еще одна картина, где Миронову тоже удался вот такой образ трагического, драматического героя, практически рыцаря, без страха и упрека, но в плаще, по крайней мере. Это сказка «Странствий» 1983 года. Фильм Александра Миты, создатель «Экипажа», ну, то есть вышедшая картина до «Экипажа», еще «Экипажа», по-моему, не было. Если в истории ничего не путаю. Вот, это такая мрачная готика, самая настоящая. Мне кажется, вот когда вы сейчас, допустим, впервые включите сказку «Странствий», вы поразитесь, наверное, ну, по крайней мере, я поразился тому, что это 1983 год. То есть, ну, по первому впечатлению, по визуальному ряду, такое впечатление, что это, ну, год там, ну, 95-й, 96-й примерно, ну, вот так уже ближе к нулевым, такой ближе к современному такому, ну, тогда современному кинематографу. А что это фильм 83-го года, ну, вот сразу и не скажешь. Конечно, потом, когда ты его смотришь, то есть, ну, уже развиваются события, происходят какие-то такие интересные вещи в этом фильме, и ты видишь, что спецэффекты, конечно, ну,
1: конечно,
2: 80-х годов, ну, понятно, это все отличается, но атмосфера абсолютно готичная. Я сам поразился, я до недавнего времени вообще не знал про эту сказку ничего, и посмотрел вот только, и просто вот поразился тому, насколько умели советские режиссеры вот смотреть в будущее, потому что это фильм, и по сегодняшним меркам-то выглядит на самом деле неплохо. Настолько неплохо, что его в 84-м году пытались даже запретить. То есть поругали за, как там формулировку, я ее прям специально вот выписал, запретить как буржуазную хотели. Да, то есть это прям так и называли, его так и называли, фильм буржуазный, фильм ужас. Вы что, сняли буржуазный фильм ужасов? Он говорит, да, не так. Нет, я не снял, я сказку снимал вообще. Но уж как-то, говорит, ему это, сказка уж больно взрослая получилась. Но вот сейчас ее, в принципе, можно с детьми и взрослыми смотреть, благо, что категория у нее так или иначе 0+ стоит. Даже музыка в фильме настолько мрачная, вот для сегодняшнего времени в том числе. И вот, значит, там по сюжету два злодея похищают мальчика-сироту, точнее, он не совсем сирота, у него есть старшая сестра, а он обладает уникальным даром находить золото. То есть его притягивает к этому золоту, то есть, ну, каким-то образом он чувствует, где оно находится, и может его найти. Конечно, он становится объектом похищения двумя бандитами, которым это золото очень нужно. Но самое интересное, что он сам, они жили с сестрой впроголодь. Почему? Даже несмотря на то, что вот он умел золото находить, ему при появлении этого золота становится плохо. То есть он не мог его вообще физически переносить. То есть кружилась голова, болел, да и так далее. То есть они, фактически, умея вот это все находить, не могли с этим никак вообще распорядиться. Вот. И после того, как его похищают, сестра отправляется на поиски и встречает странствующего лекаря, поэта, философа, изобретателя, ну и просто чудака по имени Орландо. Вот его и играет Андрей Миронов. Играет вообще очень, ну, просто блестяще. То есть настолько пластично, он и какой-то трагичный, и смешной одновременно именно в этой картине. И в этом общем, в этой общей атмосфере, в принципе, вот этой сказки готической какой-то, это уникальный такой опыт, где вот такого актера, такого плана, вот вы переключите, например, с «Бриллиантовой руки», да, на сказку «Странствий», и вы не узнаете Миронова вообще. То есть это настолько два вот разных актера на экране, что просто поражаешься этому. Так что Если хотите, вот, да, нетипичные роли Андрея Миронова, это вот одна из них, это самая яркая, это «Сказка странствий», категория 0+.
1: Спасибо, Виталий. Мы желаем вам отличного кино и такого же дня.
0: Ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит. Еще больше выпусков ищите в подкастах на Яндекс.Музыке. 16+.

0: Реклама. Если взять альбомы «Краски», сотворить так просто сказку. Море, солнце, дом, цветы – мир волшебной красоты. В сети магазинов «Милый дом» альбомы для рисования от 16 рублей, акварельные краски от 55 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом» – все нужное в нем.
1: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, ремувки, игрушки. Можно голову не ломать, а в «Пикселе» все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма». Справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом «Пикселе».
2: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824.
3: О, Афина. Я всюду мониторил и зашел в Яблочный Спас. Техники здесь раз в море и доступно все для нас.
4: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
5: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай радиохит. Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай радиохит, смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры». Категория 6+.
6: Телефон рекламной службы 250807.
7: Взгляни на мир под другим углом.
8: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Выдаем на максимум все самое лучшее из мира музыки, чтобы вы веселились и наслаждались моментом. И, конечно же, сегодняшний день проработать по полному мы поможем. И, конечно же, ваши эмоции тоже помогают. Так что заглядывайте к нам на портал смотри.радио и там оставляйте ваши сообщения. А мы же оставим в вашем дне яркие впечатления и, конечно же, уйму ярких эмоций. Главное, не сбивайте с волны и прибавляйте громкость. Лучшая музыка поможет. Так что только вперед!
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.
2: Радио.

0: Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Любая спецтехника для вашей стройки. Бетонные смеси собственного производства с доставкой по всему Восточному Оренбуржью. А также дорожные бордюры, тротуарная плитка, брусчатка собственного производства любых объемов. Вся продукция имеет паспорта и сертификаты качества. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Приезжай в город Орск, улица Гончарова, 2, либо Дорожная, 11. Или звони 301-333.
1: Привет, я искусственный интеллект Лаура, и это «Подушка Шоу».
2: Так, никакого искусственного интеллекта.
3: Только живые ведущие.
4: Юмор, общение и подарки.
2: Вот это «Подушка Шоу». Безбашенный Дима, интеллигентный Виталя и аппетитная Дарья. Они возвращаются. Подушка шоу. Поднимаем неподъемное. Просыпайся правильно. Уже 31 августа с 7 утра. Категория 16+.
5: Искусственный интеллект. Ага. Сейчас.
2: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 8-3537-210-260. Без возрастных ограничений.

0: Урале 13 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желе, а ты решил, что приготовить на ужин. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Депутат Орского городского совета Вячеслав Рощупкин решил пешком пройти путь от Орска до Оренбурга. О своем решении он сообщил в видеообращении. По словам депутата, это не акция протеста, а попытка добиться встречи с губернатором Оренбургской области Евгением Солнцевым. Расстояние между Орском и Оренбургом по дороге составляет около 280 километров. Причиной такого необычного путешествия Рощупкин назвал проблемы с диалогом между жителями, депутатами и местной властью. Средняя зарплата педагога в системе общего образования Оренбургской области достигла 64 тысяч рублей. Об этом заявил министр образования региона Алексей Пахомов. Он обратил внимание на то, что за 7 лет зарплаты выросли более чем вдвое. Министр также рассказал, что рост идет по всем категориям педагогов. Индексации произвели и в 2026 году. Роспотребнадзор заблокировал более 600 миллионов продаж молочной продукции с мая 2024 года. Реализация несоответствующих стандартам товаров пресекается еще на этапе расчета с покупателями с помощью цифровых инструментов. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. За время действия разрешительного режима на кассах предотвращено свыше 600 миллионов продаж молочной продукции с нарушениями. Далее информация о курсе валют. Доллар 83 рубля 35 копеек, 100 тенге 18 рублей 3 копейки, юань 12 рублей 41 копейка. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
1: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
1: В каждом кадре.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Делаем день добрым и, конечно же, добавляем в него все, что нужно для того, чтобы вы хорошенько поработали. Ну и не забывайте про обеденный перерыв, подкрепиться обязательно нужно, чтобы энергии хватило сегодня хорошенько поработать. Мы работаем над тем, чтобы вы улыбались и двигались вместе с нами. Лучшая музыка помогает. На горизонте будет Артика Асти, Юлия Савичева и Альберт Брайт уже далее.
2: Смотри, смотри. Радио.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ. Город, межгород. Для всего один номер. 45 99 99. Такси «Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
1: Алло, а можно такси к школе?
2: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, с стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай «Радио Хит». Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай «Радио Хит», смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры», категория 6+.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на smotri.radio.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на Радио Хит.
1: Вместе с вами обсудим все самое интересное из мира авто, и не только. Нам с этим помогут они, наш автоэксперт Илья Дорогов, Константин Макаров уже в студии.
2: Привет,
1: доброго дня!
2: Привет всем! Всех с пятницей!
3: Да, друзья, всем день добрый. Давайте начнем с хороших новостей. Дело в том,
2: может,
3: что...
2: Может, о них и закончим?
3: Дело в том, что в России стало заметно меньше угонов и краж машин. Значит, за первые 6 месяцев этого года МВД зарегистрировало 5830 преступлений, связанных с хищением и угоном транспортных средств. И оказывается, что это почти на 13% ниже результата с января по июнь 2025 года.
2: Но это круто.
3: То есть, если детализировать по статьям, то кражи уменьшились до 2180 автомобилей, показав вот минус почти 13%. Угоны без цели хищения опустились до 3650 3650 автомобилей. А это уже падение почти на 20%. Ну и, значит, смотрите, ведомство не стало публиковать региональную разбивку, но между тем открытые источники дают такие цифры. То есть в Нижегородской области общее снижение составило 38%.
2: Ого.
3: Вот это уже серьезно. Да, в Иркутской области на 29%, соответственно, упали кражи, и в Забайкальском крае на 18%.
2: Это круто.
3: Очень жаль, что, как всегда, в этом списке нет Оренбургской области.
2: А он нас не угонит. А мы просто смотрим на них со стороны.
3: Да, так, идем далее. Названы самые экономичные гибриды. Вот, но сразу оговорюсь, что вот этот вот рейтинг, который мы сейчас будем озвучивать, отчасти, наверное, все-таки он неправдоподобный, потому что опираться мы будем в первую очередь на паспортные цифры.
1: А.
3: То есть не в реале, как автомобиль расходует, да, там топливо и заряд, а вот именно паспортные данные.
2: Да, так. Но в реальности это немножко труднее, потому что это же еще зависит от стиля вождения самого по
3: себе. От стиля вождения, от региона использования. То есть, конечно, да.
1: Погода за окном.
3: И погода за окном, конечно. Так вот, значит, первым в списке идет параллельно последовательный гибрид
2: V07.
3: Да, то есть под капотом у него 1,5-литровый турбомотор, который трудится вместе с двумя электродвигателями.
2: Угу.
3: Ну и вот, что касается заявленного расхода, на самом деле, как бы, цифры очень впечатляют. И составляют они всего лишь 0,7 литра на 100 километров.
1: Ого-го. В наших реалиях да, такие есть, ну, приятные цифры.
2: Но это нужно, прям, да.
3: Но нужно понимать, да, что такая цифра, она как бы достигается при условии, если у вас будет полностью заряженная батарея, соответственно, полный залитый бак. Вот. Идем далее. Значит, второй в списке — это новая версия Geely EX5. То есть это гибрид, тоже последовательно параллельный. И, значит, у него расход составляет уже целый 1 литр на 100 километров.
2: Угу.
3: Ну, условно, так-то разобраться, это тот же самый V07, то есть только немножко в другой оболочке. Далее, значит, третье место. Series M5. Да?
2: Series
3: M5, да. Да, тоже последовательный гибрид, и заявленный паспортный расход составляет 1,2 литра на 100 километров. Ну, конечно, я вот смотрю на эти цифры, и мне, честно говоря, конечно, в реале не верится, что на самом деле они достижимы. Как минимум, наверное, там 3-4 литра, то есть
2: ну, это типа реальный расход.
3: Реальный, да, он будет составлять. Но это все на практике должно, конечно, проверяться.
2: Так.
3: Вот, далее у нас идет Voya Dream.
2: Угу, уже более-менее известные.
3: Да, уже более-менее известные. Но вот, опять же, здесь производитель показывает усредненные цифры, и как бы официальный средний расход составляет 5,4 литра на 100 километров.
2: Угу.
3: Ну, вот это уже как-то более
2: реально.
3: Более, да, реально.
1: Согласен.
3: И близко к тому, что есть. Ну, и замыкает рейтинг кроссовер Evolute iSpace, то есть, который уже попадал в списки самых доступных. крупных и самых дальнобойных моделей среди официально представленных в России. Так вот, показатель у этого автомобиля составляет 5,6 литра на 100 километров пути.
2: Ну, круто. Сейчас в современных реалиях гибриды — это, наверное, самые хорошие альтернативы.
3: Гибриды и дизели.
2: Вот у кого гибриды и дизели, возрадуйтесь.
3: А еще общественный транспорт и паровозы.
2: Ты когда последний раз на общественном транспорте ездил?
3: Давно.
2: Такси — это не общественный транспорт, давай так. Ладно, Коль, спасибо большое. Друзья, мы же вам желаем, естественно, полный бак 95-го. Ну, куда же без этого. Хорошего настроения. И, конечно же, оставайтесь с музыкой, которая будет звучать в эфире Радио Хит.
0: Твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на Радио Хит.

0: Реклама. Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальный шоссе 13.
2: Как собрать ребенка к школе в одном месте? В Мегарай. Блузки, юбки, брюки, пиджаки и костюмы. Банты, гольфы, майки и носки. Мегарай. Все нужное к школе выгодно покупай.
3: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
4: Не грузятся новости. Интернет пропал.
5: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
4: Прикинь, и даже без интернета.
5: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
6: Телефон рекламной службы 25

0: Двигаемся с вами активно по этому дню и, конечно же, улыбаемся и передаем эмоции. Приветствую, Макс, привет, Радио Хит, и всем добра. От Алексея сообщение прилетело, за что ему спасибо. Вы тоже пишите, рассказывайте, как проходит ваша пятница, а мы добавим музыки.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.

0: С утра заправил себя кружечкой кофе. Заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке. На Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
3: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
4: Большой улов ждет тебя в магазинах «Милый дом». Покупай товары для рыбалки и охоты в специализированных отделах на сумму от 3000 рублей и выигрывай подарочный сертификат. Или шуруповерт «Ледобур», летнюю палатку с раскладушкой и роскошное фидерное кресло с обвесом. Большой улов уже ждет тебя в магазинах «Милый дом».
5: Акция действительно с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Информация о организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках вместе и порядка.

0: На Урале 14 часов. Это радио Хит. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Орский суд рассмотрит уголовные дела о ДТП, где местный житель в сентябре 2021 года, управляя «Газелью», при повороте не уступил дорогу мотоциклисту. От удара водитель двухколесного транспорта погиб на месте. По закону мужчине грозит либо до 4 лет принудительных работ с лишением права управлять транспортом на срок до 3 лет, либо до 5 лет лишения свободы с аналогичным запретом. Орский автомобилист едва не сбил детей прямо на детской площадке. Все произошло напротив дома номер 1Б по проспекту Ленина. Как рассказывают местные жители, сначала автомобиль, у которого, по словам владельца, были проблемы с управлением, едва не устроил ДТП. Очевидцы решили задержать водителя до приезда сотрудников госавтоинспекции. Но спокойно дождаться инспекторов мужчина, судя по рассказам свидетелей, не захотел. Он резко нажал на газ, машина рванула вперед, едва не задев нескольких человек. Еще немного, и автомобиль мог оказаться на детской площадке. Там в этот момент играли дети. И, к счастью, обошлось без трагедии. Правительство выделило почти 1 миллиард 30 миллионов рублей на обновление парка скорой помощи в регионах. Об этом говорится в распоряжении, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин. За счет федеральных средств закупят 196 автомобилей российского производства класса «Б». Новые машины направят в 18 регионов, которые больше всего нуждаются в обновлении парка. В их числе Алтай, Бурятия, Карелия, Хабаровский край, также Иркутская, Омская, Свердловская и Ярославская области. Далее информация о курсе валют. Доллар 83 рубля 35 копеек, 100 тенге 18 рублей 3 копейки, юань 12 рублей 41 копейка. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Сити-групп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Жизнь.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Танцуем, подпеваем самым жарким треком, чтобы лето продолжало сиять и сверкать, и согревать нас яркие улыбки. Также нам помогают их отправлять к нам через портал smotpi.radio. Мы же смотрим на этот день и все самое лучшее из него выбираем для того, чтобы ваш день становился еще ярче. Ловите, будет у нас группа Серебро, будет группа Тату и Алок и Лениум уже далее.
2: Смотри, смотри, радио.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Music Chart.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое. Ведь только от тебя зависит, какую строчку в Hit Music Chart займет твой кумир. Заходи на наш портал smotri.radio и голосуй. А еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. А прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. И на третьем месте у нас был Дивак и его Slow Down.
2: Третье место.
1: На втором месте была Зиверт и ее «Газ».
2: Второе место.
3: Я газую, когда нету, газую, когда есть, везет тому, кто везет.
1: А лидерами хит-мюзик-чарта были девчонки из группы «Серебро» и их трек «Смотри, но меня не трогай».
2: Первое место.
0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке «Hit Music Chart» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. «Hit Music Chart» — выбор за тобой. Категория 12+.
4: Реклама. Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22 49 39.
5: Как часто мы...

0: умным среди друзей? Знаете ответы на вопросы, которые ставят в тупик? Тогда слушайте внимательно.
1: 28 августа с 13 до 17.00 «Смотри радио» превращается в арену интеллектуальных баталий. Мы запускаем игру «Слабое звено». Правила просты. Бери телефон, лови момент и обыграй соперника. Стань самым сильным звеном и забери подарки. Категория 16+. Партнеры мероприятия «Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель».

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Желе-ножа! Рим-желе-ножа! Рим! Колбаски, гриль, купаты и крутой шашлык!
3: Сезон гриль. Жарим с Желен. Спрашивайте в фирменных магазинах Желен. Купаты, колбаски гриль из свинины, колбаски гриль из курицы. Спеши жарить с Желен.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

с вами, друзья, продолжаем двигаться по этому дню. И, конечно же, не забываем о том, что совсем скоро мы будем выбирать самого умного. А если ты знаешь ответы на вопрос, который ставит в тупик, тогда слушай внимательно. 28 августа с часу дня до 5 вечера «Смотри радио» превращается в арену интеллектуальных баталий. Мы запускаем игру «Слабое звено». Правила простые. Бери телефон, лови момент и обыграй соперника. Стань самым сильным звеном и забери подарки. Категория 16+. На правах рекламы партнеры мероприятия «Семейная фабрика мясной гастрономии Желен», магазин яблочной техники «Яблочный спас» и салон цифровой печати «Пиксель». Будь с нами и, конечно же, докажи, что ты лучший.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Современный специализированный грузовой автосервис на Дорожной 11. Диагностика и ремонт всех видов грузовой техники. Ремонт ходовой части, ремонт двигателя. Доверьте ваших железных коней профессионалам. Грузовой автосервис на Дорожной 11. Звони по телефону в Орске 333-100 или приезжай.
3: Нужна спортивная форма? В Мегарай костюмы, футболки, шорты, топы, лосины, велосипедки, кроссовки и кеды. Мегарай. Выгодную одежду для спорта покупай.
4: Привет, я искусственный интеллект Лаура, и это «Подушка-шоу».
5: Так, никакого искусственного интеллекта.
6: Только живые ведущие.
7: Юмор, общение и подарки.
8: Вот это «Подушка-шоу».
0: Безбашенный Дима, интеллигентный Виталя и аппетитная Дарья. Они возвращаются. Подушка-шоу. Поднимаем неподъемное. Просыпайся правильно. Уже 31 августа с 7 утра. Категория 16+.
9: Искусственный интеллект.
10: Ага.
9: Сейчас.
11: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
1: Для лиц старше 18 лет.
12: Телефон рекламной службы 25-08-07.
13: Взгляни на мир под другим углом.
14: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Смешарики сквозь вселенные.
1: И вновь приглашаю вместе с нами отправиться в яркое путешествие и оказаться там, где любимые герои отправятся в космос. Да-да-да, на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры от нашего партнера VR-арены «Другие миры». Попасть легко и просто. В игре пригласительный на два лица вместе с нами. Номер 20137. Набирай прямо сейчас, отвечай на легкий вопрос о любимых персонажах и все. Летишь в космос вместе с смешариками на кинопоказе, это раз. И, конечно же, посмотришь, что там за VR-игра. Много локаций, где можно проявить себя, поиграть с ребенком. И не только, все это ожидает вас на закрытом кинопоказе. И уже общаемся с теми, кто к нам дозванивается. Добрый день.
2: Добрый день.
1: Как зовут вас?
2: Алексей.
1: Алексей, очень приятно, как настроение?
2: Ну, бодро, несмотря на погоду.
1: Замечательно. Есть у меня вопрос, на который нужно ответить. Если отвечаете верно, то получаете билетик. Готовы?
2: Готов.
1: Итак, кто написал музыку к большинству серий смешариков? Итак, это был Максим Дунаевский. Это были Марина Ланда и Сергей Васильев. Или же это был Алексей Рыбников? Как ты думаешь?
2: Думаю, Максим Дунаевский.
1: Максим Дунаевский, к сожалению, нет, ответ неверный. Спасибо большое, что дозвонился к нам в эфир. Вы, друзья, номер 21137, набирайте. Уже один ответ оказался неверным, чтобы попасть на закрытый кинопоказ вместе с нами. Итак, давайте знакомиться. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Как зовут?
3: Вячеслав меня зовут.
1: Очень приятно, Вячеслав. Ну так, готов ответить, кто написал музыку к большинству серий смешариков? Максим Дунаевский это был, Марина Ланда и Сергей Васильев. Или третий вариант ответа, Алексей Рыбников?
3: Ну давайте третий попробуем.
1: Эх, к сожалению, и этот ответ неверный. Тебе спасибо, что ты вместе с нами. Друзья, номер телефона 27137. Остался один ответ. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Как зовут?
4: Игорь.
1: Игорь, ну что же, готов ответить сразу нам?
4: Готов ответить, просто сказать, что номер два.
1: Марина Ланда и Сергей Васильев действительно вдвоем трудились над тем, что мы слышим во всех сериалах и не только. Мы тебя поздравляем. Ну и, конечно же, рассказывай, с кем ты отправишься в это путешествие.
4: Да, детей, наверное, отправлю.
1: Замечательно, давай им и передавать свои пожелания.
4: Всем привет. С наступающим учебным годом.
1: Такой себе повод, особенно для детей. Но да, родителей особенно хочется с этим поздравить. На линии оставайся, чтобы мы тебе рассказали, как ты заберешь свои подарки. А мы напомним на правах рекламы. Мы отправимся в мир смешариков. Давай с нами. Попади на закрытый киновоказ и презентацию VR-игры «Смешарики сквозь вселенные» от VR-арены «Другие миры». Мы с 1 по 28 августа включительно здесь в эфире играем. Так что дозванивайся. Не упусти возможность отправиться в новые приключения вместе с любимыми героями. Подробности по телефону в Орске 250807, категория 6+. Мы же продолжаем двигаться дальше.
0: Смешарики сквозь вселенные. Может...

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
4: Листовки, буклеты, афиши, визитки, календари, этикетки, открытки, наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, рисовки, игрушки. Можно голову не ломать, а в «Пикселе» все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма», справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом «Пикселе».
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: За окном в городе Орске сейчас плюс 18 градусов. Сегодня вечером ожидается плюс 25. В эту минуту в Ясном плюс 24. Сегодня вечером будет плюс 22 градуса. В Кувандыке и Медногорске плюс 21. Вечером будет плюс 20. В Оренбурге сейчас плюс 31. Вечером будет плюс 26 градусов. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
2: Реклама.
6: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Черноголовка в ассортименте 2 литра 119 рублей. Мороженое, вафельный стакан «Фаворит» 25 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Урский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохит.

0: Австралия. 15 часов. Это радио Хит. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Красногвардейском районе ночью мужчина погиб под колесами легковушки. По предварительным данным, водитель «Лады Калина», следовавший со стороны села Плешаново в направлении Луговска, совершил наезд на 42-летнего мужчину, который находился на проезжей части по ходу движения машины. От полученных травм пешеход скончался на месте до прибытия скорой помощи. На его одежде отсутствовали светоотражающие элементы. Силы противовоздушной обороны в ночь на 21 августа уничтожили почти 3,5 десятка беспилотных летательных аппаратов над Ростовской областью. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Информация о возможных пострадавших и разрушениях инфраструктуры не поступала. Россия в июле вышла на первое место среди покупателей китайского пива. За месяц поставки в Россию составили 7,3 миллиона долларов. Это максимальный показатель за всю историю взаимной торговли. По объему закупок Россия обошла Гонконг, который в июле импортировал китайского пива на 6,3 миллиона долларов. Далее информация о курсе валют. Доллар 83 рубля 35 копеек, 100 тенге 18 рублей 3 копейки, юань 12 рублей 41 копейка. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в City Group, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Открываем двери в новый час на наших студийных 15 часов и 4 минуты. Всем трудящимся отдельно привет и хорошего настроения. Давай двигаться с нами и дополнять этот день яркими эмоциями. Поможет музыка и хорошее настроение, которое мы транслируем здесь в эфире «Смотри радио». Так что присоединяйся и делай громче. А у нас еще больше музыки и возможность узнать о праздниках тоже будет. Так что не сбивайся с волны.

0: что было в этот день. Hit Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске».
1: На календаре 21 августа, и в эту пятницу отмечается День офицера России. Также День гладиолуса, День ежевики, День сбора диких трав, славянский праздник, День стрибога, еще День поэта сегодня, и День без косметики и макияжа. Да, дайте своему лицу отдохнуть сегодня. Ну и, конечно же, вместе с вами поздравляем именинников. Емельяна, Григория, Федора, Мирона, Иосифа, Зосима, Николая, Леонида, Моисея и Германа сегодня именины. Ну, а что вы хотите сегодня отпраздновать и с кем, рассказывайте нам на портале smotri.radio.

праздничные тематические букеты к 1 сентября. Сделаны с любовью для ваших любимых учителей. Флористический салон «Цветочка» в Орске на Строителей 19. Предварительный заказ и групповые заявки на сайте цветочка-орск.рф. Какой же праздник без цветочки?

Смотри прямую трансляцию. Смотри прямую трансляцию. И оставляй приветы. На портале smotri.radio.

0: реклама. Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: В милый дом идите дружно, когда утюг вам очень нужен. Гладильную доску купить решите, в милый дом скорее спешите. В сети магазинов «Милый дом» гладильные доски от 999 рублей. Утюги в ассортименте от 799 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. Милый дом. Все нужное в нем.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в «Такси Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. «Такси Лидер».
2: И свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрал мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
3: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.

0: свой хеллоу нам в эфире шлет Мизмо. Ну и мы, конечно же, тоже готовы приветствовать всех и, конечно же, радоваться любым начинаниям, чтобы вы сегодня точно получили наслаждение от происходящего, придумайте себе что-нибудь особенное. Либо же, наконец-таки, займитесь тем, о чем давно мечтали. Любое хобби и любые интересные моменты вместе с нами тут озвучивайте в эфире через портал смотри.радио. И, конечно же, окунайтесь в мир музыки через окно, которое называется «Смотри радио».
1: В твоем ритме.
2: Смотри радио.
3: Сегодня точно не у...

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
3: Привезти букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне Art Букет. Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора Art Букет. Город Орск. Воснецова, 21. Звоните 30 68 98.
4: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
1: В августе время школьных базаров. Все заняты покупкой констовар. Купить необходимое в количестве любом поможет, как обычно, Милый дом. В сети магазинов Милый дом карандаши черно-графитные или синие шариковые ручки от 4 рублей. Теперь в Кувандыке на Ленина 150А. Милый дом. Все нужное в нем.
0: Не грузятся новости. Интернет пропал. Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой. Прикинь, и даже без интернета. Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн, на вашей стороне. Категория 18+.
5: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: И блестящий привет нам в эфире придает группа «Винтаж». Их малахит только что вашими бриллиантиками тоже готовы поделиться здесь, в эфире. Так что поскорее нам расскажите, чего сегодняшним днем добились вы через портал «Смотри.радио» делаем это. Всем привет! И, конечно же, наши любимые радиостанции Саша и Дастин написали нам от нас тоже большой привет и хорошего настроения. Передаю привет городу Орску. Это сообщение к нам без подписи прилетело. Друзья, пожалуйста, присылайте к нам вашу радость. Не забывайте подписываться, чтобы сдать своих героев. И, конечно же, ваши пожелания можно и даже нужно закидывать к нам как можно быстрее. Ждем с нетерпением и делаем громче. Ведь на горизонте у нас будет Алекс Ворон, будет скутер, и скоро о погоде расскажу.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.

0: Реклама. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ. Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Привет, я искусственный интеллект Лаура, и это «Подушка Шоу».
2: Так, никакого искусственного интеллекта.
3: Только живые ведущие.
4: Юмор, общение и подарки.
2: Вот это «Подушка Шоу». Безбашенный Дима, интеллигентный Виталя и аппетитная Дарья. Они возвращаются. Подушка шоу. Поднимаем неподъемное. Просыпайся правильно. Уже 31 августа с 7 утра. Категория 16+.
5: Искусственный интеллект. Ага, сейчас.
6: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
7: Смотри радио.
8: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
9: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
10: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
11: За окном в городе Орске плюс 19 градусов. Сегодня вечером будет плюс 23. Ну а в Ясном сейчас плюс 22. Вечером будет плюс 21. В Кондыке и Медногорске плюс 24. Вечером будет плюс 23. В Оренбурге в эту минуту плюс 32 градуса. А сегодня вечером будет плюс 27. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
12: Реклама. В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Черноголовка в ассортименте 2 литра 119 рублей. Мороженое, вафельный стакан «Фаворит» 25 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Урский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
10: Метеохит.

0: Австралия. 16 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с Желен и котлетами на обед. Новости. Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Опасная поездка по Урскому двору получила продолжение. Водитель «Шевроле Вива», который едва не сбил несколько человек и чуть не выехал на детскую площадку, разыскали сотрудники госавтоинспекции. За рулем оказался 20-летний арчанин с признаками алкогольного опьянения. От медицинского освидетельствования молодой человек отказался. В результате в отношении арчанина составили административный материал по статье за невыполнение требований о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В Оренбургской области суд вынес приговор по делу о финансировании терроризма. 52-летнюю жительницу Оренбурга признали виновной по части 1.1 статья 205.1 УК РФ за перевод денег на счет международной террористической организации. Суд приговорил ее к 8 годам колонии общего режима и конфисковал телефон и деньги. Российские фигуристы Мария Фефелова и Артем Валов взяли золотые медали в танцах на льду на этапе юниорской серии Гран-при Международного союза конькобежцев в Сиане. Вторыми стали итальянцы, третьими – представители Канады. Это первый этап Гран-при для россиян после допуска на международные турниры в нейтральном статусе. В прошлом сезоне из российских фигуристов только Аделия Петросян и Петр Гуменник смогли выступить на Олимпиаде в Италии. Далее информация о курсе валют. Доллар 83 рубля 35 копеек, 100 тенге 18 рублей 3 копейки, юань 12 рублей 41 копейка. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в City Group, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Мочалов на Радиохит.
1: Позитивный настрой, конечно же, грандиозные планы. Вот гарантия того, чтобы пятница точно запомнилась надолго. Как иначе, всю неделю мы работали, и самое время, конечно же, отдохнуть. До окончания рабочего процесса остается всего ничего. Вместе с нами это время пролетит еще приятнее. Мы же вместе с вами сделаем так, чтобы вы точно улыбались. Поможет нам Дюксаус, тем белорусских, группа «Звери». Токио Хотел уже далее в эфире.
2: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
5: Невозможно понравиться всем с первого взгляда, но шансов больше, если есть хороший костюм. Фирменный салон мужских костюмов «Бастон». Огромное разнообразие моделей для твоего совершенного лука. Индивидуальный подход и дисконтная система скидок. Высокое качество по доступной цене. Салон мужской одежды «Бастон». Хорошие костюмы для плохих парней. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж.
6: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
7: Считаете себя самым умным среди друзей? Знаете ответы на вопросы, которые ставят в тупик? Тогда слушайте внимательно.
8: 28 августа с 13 до 17.00 «Смотри радио» превращается в арену интеллектуальных баталий. Мы запускаем игру «Слабое звено». Правила просты. Бери телефон, лови момент и обыграй соперника. Стань самым сильным звеном и забери подарки. Категория 16+. Партнеры мероприятия «Семейная фабрика мясной гастрономии Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель».
9: Фэн всюду мониторил и зашел в «Яблочный спас». Честный день, здесь разные море и доступно все для нас.
10: «Яблочный спас» – магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
11: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании.

0: Сара Коннор дарит нам свой последний танец здесь в эфире «Смотри радио». Наши же танцы продолжаются и становятся все горячее. А чем ближе вечер пятницы, тем больше энергии появляется на то, чтобы воплотить все, о чем мечтали мы на протяжении долгой рабочей недели. Готовимся к выходным правильно, под лучший ритм здесь в эфире «Смотри радио».
1: В твоем ритме. «Смотри радио».

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Большой улов ждет тебя в магазинах «Милый дом». Покупай товары для рыбалки и охоты в специализированных отделах на сумму от 3000 рублей и выигрывай подарочный сертификат. Или шуруповерт «Недобур», летнюю палатку с раскладушкой и роскошное фидерное кресло с обвесом. Большой улов уже ждет тебя в магазинах «Милый дом». Акция действительна с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Информация о организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках вместе и порядке их получения уточните у продавцов.
3: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный Фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская, 9Б.

0: котлами в газовик.
1: Супероткрытие. Магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. В розницу по оптовым ценам. Напрямую от завода. Любимые вкусы на завтрак, обед и ужин. Приезжайте и радуйте всю семью. Вокзальное шоссе 28. ТЗБ. Фирменный магазин «Орские

0: контейнеры и пакеты для заморозки. Мегарай. Товары для консервации и заготовок выгодно покупай.
1: Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Любая спецтехника для вашей стройки. Бетонные смеси собственного производства с доставкой по всему Восточному Оренбуржью. А также дорожные бордюры, тротуарная плитка, брусчатка собственного производства любых объемов. Вся продукция имеет паспорта и сертификаты качества. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Приезжай, город Торск, улица Гончарова, 2, либо дорожная 11. Или звони 301-333.
2: Телефон рекламной службы 25-08-07.
3: Взгляни на мир под другим углом.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Guys Brothers, их Сантличи в эфире. Отличный трек для жаркого лета, который мы здесь вместе с вами собственными руками делаем ярче и горячее. Главное, своим теплом с нами поделиться в эфире. Для этого залетайте к нам на портал смотри.радио и там организуйте нам ваши жаркие пятничные пожелания, привет и, конечно же, планами тоже можно поделиться, чтобы все знали, чего вы хотите от грядущих выходных и от вечера пятницы, который мы нас этим лучшей музыкой вместе с вами будем двигаться ярко, и поможет нам музыка Arctic Ice. Впереди будет London Beat, и Оливер Хенгрис присоединится. А пока Holy Flame в эфире.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.

0: Реклама. Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
1: Телефон уже не нужный, сразу я в трейды надал и купил со скидкой классы, о которого я мечтал.
2: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
3: Трейды. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасос. 324-824. ООО «Афина».
5: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Сварим бужье в одном касании.
8: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Австралия. 17 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Любители попариться в Орске могут радоваться. Баня на улице Тагильской снова готовится принимать гостей. Ранее, напомним, ее временно закрыли из-за планового отключения горячего водоснабжения. Дата открытия запланирована на 22 августа. Режим работы остается прежним с 10 утра до 22 вечера. Цена посещения и действующие льготы не изменились. Для многих арчан поход в баню на Тагильской – это не просто способ расслабиться, а часть устоявшегося ритуала. Возможность отвлечься от суеты и по-настоящему восстановить силы. В Оренбургской области увеличат штрафы за купание в неположенных местах и состояние опьянения. Поправки в КоАП уже внесены на рассмотрение и могут быть утверждены. Минимальный штраф вырастет с 500 до 1000 рублей, максимальный с 1000 до 2000 рублей. Новые правила запретят купание в зонах с запрещающими знаками, заплывы за буйки, прыжки с неподходящих объектов, приближение к маломерным судам и купание в нетрезвом виде. Власти надеются, что это уменьшит число несчастных случаев на водоемах. С 1 сентября в России изменится порядок ведения карты диспансеризации. Врачи будут вносить в карту более подробные данные о липидном профиле пациента, в том числе показатели разных видов холестерина и триглицеридов. Кроме того, специалисты будут оценивать вероятность ишемической болезни сердца. После второго этапа диспансеризации в карте также появятся результаты осмотра дерматовенеролога и УЗИ брюшной аорты. Далее информация о курсе валют. Доллар 83 рубля 35 копеек, 100 тенге 18 рублей 3 копейки, юань 12 рублей 41 копейка. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxursk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Магарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Ситигрупп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Ну что же, друзья, вот мы и добрались. Вечер пятницы уже с нами. Мы тут улыбаемся ему и, конечно же, в предвкушении того, как мы будем ярко и весело его проводить. Конечно же, отдыхать намного приятнее в бурной, шумной компании. Так что давайте такую организуем вместе с вами здесь в эфире. А какие праздники отметить, совсем скоро вам расскажу. И, конечно же, музыки тоже будет много.
2: С

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Итак, в эту пятницу, 21 августа, отмечается День офицера России. С праздником! Также День гладиолуса, День ежевики, День сбора диких трав, славянский праздник, День стрибога, еще День поэтов сегодня и День без косметики и макияжа. Также сегодня поздравляем именинников у Емельяна, Григория, Федора, Мирона, Иосифа, Зосимы, Николая, Леонида, Моисея и Германа сегодня именины. Ну, а вы, друзья, что готовы сегодня отметить, расскажите нам через портал смотри.ру.
0: Реклама.

тематические букеты к 1 сентября. Сделаны с любовью для ваших любимых учителей. Флористический салон «Цветочка» в Орске на Строителей 19. Предварительный заказ и групповые заявки на сайте цветочка-орск.рф. Какой же праздник без цветочки?

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: утра заправил себя кружечкой кофе, заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
3: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
4: В милом доме супер цена. Успей купить в августе.
5: Колготки женские «Гламур» «Эдера» 20 ден всего за 109 рублей.
4: Успей купить по супер цене в милом доме.
6: Акция действительна с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
7: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, ремувки, игрушки. Можно голову не ломать, а в «Пикселе» все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма». Справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом «Пикселе».
8: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
9: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
9: Прикинь, и даже без интернета.

0: радуем, друзья, на наш яркий и вкусный огонек в пятницу вечером. Вкусные знания снова готовы рассказать вам что-то интересное о прошлом. И, конечно же, подарить вкусный бокс от нашего вкусного партнера «Хлебзавод 7», город Новотроицк. И давайте знакомиться. Есть телефонный звонок у нас. Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Как зовут?
1: Ирина.
0: Очень приятно. Как настроение в эту пятницу?
1: Хорошая.
0: Это хорошо. Уже есть грандиозные планы на выходные?
1: Нет.
0: Нужно обязательно все спланировать, но перед этим нужно что-нибудь вкусненькое выиграть. Если готова, буду тебе задавать вопрос.
1: Да, слушай.
0: Итак, в июле 1998 года на 1 рубль вы могли бы купить 10 таблеток аспирина. А что на эту же сумму вы бы купили уже в декабре? Итак, упаковку спичек, пачку соли или же ничего? Как считаешь? Еще раз.
1: 1 рубль 98 года можно было купить 10 таблеток аспирина. А в каком?
0: В июле, в июле. А в декабре вот что можно было купить? Упаковку спичек, пачку соли или ничего?
1: А рубль? Ну, наверное, ничего.
0: Действительно так. После августа 98-го выросли потребительские цены на основании, конечно, всего. И продукты, лекарства стали дороже. Даже стоимость аспирина выросла до рубля 30 копеек. Только стало все дороже. Конечно же, ответ верный. Вкусный бокс получаем и поздравляем. Прекрасно. Кому будут ваши вечерние пожелания сегодня?
1: Пожелания вечерние всем, хорошей пятницы, хороших выходных. Нужно провожать лето, наслаждаться последними теплыми деньками. А привет всем, кто меня узнал.
0: 100%. От нас тоже большой привет. На линии остаемся, расскажу, как забрать свой подарок. Мы же сделаем этот пятничный вечер еще ярче, так что остаемся на волне.
2: Реклама. Хлебозавод 7, город Новотроицк. Более 70 лет бережно хранит традиции, сохраняя вкус и ценность настоящего хлеба. Это современное производство выпускает более 50 видов хлеба и хлебобулочных изделий на заквасках, три из которых признаны уникальными НИИ хлебопечения России. Кондитерский цех выпускает более 30 видов кондитерских изделий. Хлебозавод 7, город Новотроицк, тщательно следит за качеством сырья, технологией производства и гордится своей продукцией. Спрашивайте в магазинах вашего города.
3: Вкусные знания.

0: Реклама. Становится все меньше жарких дней. Колготки надо покупать скорей. Езжай за ними в Милый дом. Колготки по отличным ценам в нем. В сети магазинов Милый дом колготки детские в ассортименте Encanto Kids Angel 40 Den в ассортименте 179 рублей. Колготки женские Glamour Edera 20 Den всего по 109 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. Милый дом. Все нужное в нем.
1: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
2: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси Лидер 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер 45 99 99. Такси Лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
1: Алло, а можно такси к школе?
0: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай Радио Хит. Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай Радио Хит. Смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры». Категория 6+.
3: Телефон рекламной службы 2508.

0: вами, украшаем вечер лучшей музыкой и общением здесь в эфире через портал смотри.радио. Ваши, конечно же, пожелания озвучиваем, так что чего хотите этим вечером, давайте с нами поделитесь и расскажите нам. Залетайте на портал смотри.радио, ну и, конечно же, делайте громче, а пока читаем то, что уже к нам прилетело. Я передаю привет всему Оренбургу и хорошего настроения всем от Анжелы, сообщение прилетело. И большой привет всем летит от Ярослава, он желает всем хорошего настроения. Настроение поднимем еще выше, и музыка нам поможет. Так что не сбивайся с волны и делай громче.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.

Реклама. Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.

0: Краматорская, 9Б. Закатлани, в Газовик.
1: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: А в эту минуту в городе Орске плюс 20 градусов, ночью ожидается плюс 16, завтра днем будет плюс 29. А в эту минуту в Ясном плюс 22 градуса, ночью будет плюс 15, завтра днем плюс 28 градусов. В Кувандыке и Медногорске плюс 25, ночью будет плюс 11 и завтра днем плюс 27, обещает нам синоптики. В Оренбурге в эту минуту плюс 25, ночью будет плюс 17, завтра днем плюс 28 градусов. Информация о погоде была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
4: Реклама. В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Черноголовка в ассортименте 2 литра 119 рублей. Мороженое, вафельный стакан «Фаворит» 25 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Урский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохит.
5: Все Оренбуржье в одном касании.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: мы поем здесь, в прямом эфире «Смотри радио», и делаем, конечно же, громче, чтобы вместе с нами насладиться моментом. Делайте и вы свой вечер ярче, и вас сопровождать в этот прекрасный вечер пятницы будет вечно орущий и поющий. Иногда пьющий.
1: Здрасте.
0: Газировку. Молодой человек.
1: Принес газировку. Он говорит, ты что, энергетики? А там написано, газировка со вкусом энергетика, по которой детям может без паспорта продаваться. А он говорит, я чувствую, мой нюх настроен на вот это вот. А вот так вот обманули.
0: Молодец. В общем, вынюхает все здесь в эфире Макс Мочалов, а потом расскажет об этом всем вам здесь Женя Куликов.
1: Спасибо тебе большое.
0: Отличного вечера пятницы. Вам желаю. Скоро услышимся.

0: На Урале 18 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Орске возбуждено уголовное дело по факту гибели местного жителя. Следствие квалифицировало произошедшее как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности. По версии следствия, 19 августа 2026 года подозреваемый распивал спиртные вместе с потерпевшим в его доме на улице Нахимова. Между мужчинами вспыхнул конфликт, в ходе которого гость ударил хозяина ножом в бедро. От полученной раны потерпевший скончался на месте. Подозреваемого задержали. Во время допроса он признал вину. Место происшествия изъято орудие преступления, другие улики, назначены судебные экспертизы. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Адамовский районный суд заменил осужденный за кражу золотого кольца обязательные работы на 34 дня лишения свободы за злостное уклонение. В июне 2026 года ей назначили 300 часов обязательных работ, но она не отработала ни одного. Женщина объяснила это болезнью алкоголизма. Суд признал ее вину и заменил неотбытый срок на лишение свободы. С нового учебного года в России начнет эксперимент по выставлению школьникам оценок за поведение. В нем примут участие все регионы, по 10 школ от каждого субъекта. Как рассказала председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, такая мера может стать инструментом для диалога с ребенком и родителями. При этом, по ее словам, критерии должны быть четкими и прозрачными. Учитывать будут дисциплину, общение с окружающими, учебную активность и участие в школьной жизни. Далее информация о курсе валют. Доллар 83 рубля 35 копеек, 100 тенге 18 рублей 3 копейки, юань 12 рублей 41 копейка. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
4: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
5: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
6: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
7: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
1: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в City Group, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
0: Жизнь.
8: Жизнь.
1: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Ну что, друзья, Женя Куликов здесь. Давайте вечерний эфир проведем музыкально, позитивно и танцевально. Будет классно, обещаю. Вот давайте под Леди Гагу начнем танцевать. Потом гости из будущего как бы заберут эту музыкальную палочку. А потом еще и звонки. Невероятно.
2: Смотри.
0: Радио.

0: несколько лидеров Hit Music Chart.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое, ведь только от тебя зависит, какую строчку в Hit Music Chart займет твой кумир. Заходи на наш портал smotri.radio и голосуй, а еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. А прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. И на третьем месте у нас был Дивак и его Slow Down.
2: Третье место.
1: На втором месте была Зиверт и ее «Газ».
2: Второе место.
3: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
1: А лидерами хит-мюзик-чарта были девчонки из группы «Серебро» и их трек «Смотри, но меня не трогай».
2: Первое место.
0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке «Hit Music Chart» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. «Hit Music Chart» — выбор за тобой. Категория 12+.
4: Реклама. Большой улов ждет тебя в магазинах «Милый дом». Покупай товары для рыбалки и охоты в специализированных отделах на сумму от 3000 рублей и выигрывай подарочный сертификат. Или шуруповерт «Ледобур», летнюю палатку с раскладушкой и роскошное фидерное кресло с обвесом. Большой улов уже ждет тебя в магазинах «Милый дом». Акция действительна с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Информация организаторы акции, правила проведения, количество призов, сроков вместе и порядки получения уточняйте у продавцов.
5: Считаете себя самым умным среди друзей? Знаете ответы на вопросы, которые ставят в тупик? Тогда слушайте внимательно.
6: 28 августа с 13 до 17.00.

0: финансовые возможности и риски.
1: Железо-Ржа! Рим! Железо-Ржа! Рим! Колбаски, гриль, купаты и крутой шашлык!
2: Ау! Сезон гриль! Жарим с Желен! Спрашивайте в фирменных магазинах Желен! Купаты, колбаски, гриль из свинины, колбаски, гриль из курицы! Спеши жарить с Желен! Купи весь мир за 450 рублей! Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 66 07. ООО «ТК Гуратурск», проспект Мира, 21. Угрен 115 565 801 83 39.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио. Когда

0: считаете себя самым умным среди друзей, знаете ответы на вопросы, которые ставят тупик, тогда слушайте внимательно. 28 августа с 13 до 17.00 «Смотри радио» превращается в арену интеллектуальных баталий. Мы запускаем игру «Самое слабое звено», да? Вот. В общем, правила просты. Бери телефон, лови момент и обыграй соперника. Стань самым сильным с звеном и собери подарки. Категория 16+. На правах рекламы партнер мероприятия. Семейная фабрика мясной гастрономии «Жилен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас» и салон цифровой печати «Пиксель». А слабое звено уже не за горами, друзья.
1: Смотри, смотри.

быть море, я мог бы стать другим, вечно молодым, вечно пьяным. Я мог бы стать рекой, быть темною водой,

0: для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Нужен автобетон и насос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетона и насоса. 324-824. ООО «Афиша».

0: Шашлычный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Современный специализированный грузовой автосервис на Дорожной 11. Диагностика и ремонт всех видов грузовой техники. Ремонт ходовой части, ремонт двигателя. Доверьте ваших железных коней профессионалам. Грузовой автосервис на Дорожной 11. Звони по телефону в Орске 333-100 или приезжай.
3: В магазинах «Мегара» все для школы покупай. Удобные вместительные рюкзаки, канцелярия, сумки для обуви, спортивная одежда, сменная и спортивная обувь. «Мегарай». Выгодно все для школьника покупай.
4: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай радиохит. Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай радиохит. Смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры», категория 6+.
5: Телефон рекламной службы 250807.
6: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Карла Беарвульф, друзья, на Феникс, композиция «Зажечь везде». Вот, будем зажигать везде, друзья, потому что у нас пятница. Пятница такая вот она. Ну и что же хочется сказать. Вот они, ваши сообщения, которые прилетели. Будем сейчас их зачитывать. В общем, много-много их, поэтому по чуть-чуть будем читать. Написал Виктор. Виктор пишет, говорит, поставьте что-нибудь старенькое. А вот группу «Добро, юность» кто-то просит. А вот «Доброго сына», а «Дорогого сына» и брата Евгения поздравляем с юбилеем. Будьте здоров и счастлив. Наталья и Алла написала. А дальше Ольга написала: с прошедшим днем рождения мою маму с 75-летием. Желаем здоровья, счастья и долгих лет. Ну и замечательное сообщение. Маму вашу с днем рождения. Желаем здоровья и всего самого наилучшего. Ну а пока смотрим радио.
1: Смотри, смотри, радио.

0: Реклама. Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: Чтоб ребенок спокойно сидел один, скорее ребенку дайте пластилин. Чтоб дома стало тихо, словно в сказке, кисти ребенку дайте и краски. В сети магазинов «Милый дом» кисти для рисования от 17 рублей. Пластилин в ассортименте от 49 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
2: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Макс!
2: Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
0: Смотри радио!
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+. Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Ну что, друзья, поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 21 градус, ночью будет плюс 16. В Оренбурге сейчас плюс 21, ночью будет плюс 17. В Ясном сейчас плюс 25. В Кундыке, Медногорске тоже плюс 25, ночью будет плюс 15. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
0: Реклама.
6: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Кофе «Жардин» 95 граммов, Deep Dark 295 рублей за упаковку. Пряник «Топленое молоко» 165 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» – Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
4: Метеохит.
7: Все оренбуржье в одном касании.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Австралия. 19 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Любители попариться в Орске могут радоваться. Баня на улице Тагильской снова готовится принимать гостей. Ранее, напомним, ее временно закрыли из-за планового отключения горячего водоснабжения. Дата открытия запланирована на 22 августа. Режим работы остается прежним с 10 утра до 22 вечера. Цена посещения и действующие льготы не изменились. Для многих арчан поход в баню на Тагильской – это не просто способ расслабиться, а часть устоявшегося ритуала. Возможность отвлечься от суеты и по-настоящему восстановить силы. В Оренбургской области увеличат штрафы за купание в неположенных местах и состояние опьянения. Поправки в КоАП уже внесены на рассмотрение и могут быть утверждены. Минимальный штраф вырастет с 500 до 1000 рублей, максимальный с 1000 до 2000 рублей. Новые правила запретят купание в зонах с запрещающими знаками, заплывы за буйки, прыжки с неподходящих объектов, приближение к маломерным судам и купание в нетрезвом виде. Власти надеются, что это уменьшит число несчастных случаев на водоемах. С 1 сентября в России изменится порядок ведения карты диспансеризации. Врачи будут вносить в карту более подробные данные о липидном профиле пациента, в том числе показатели разных видов холестерина и триглицеридов. Кроме того, специалисты будут оценивать вероятность ишемической болезни сердца. После второго этапа диспансеризации в карте также появятся результаты осмотра дерматовенеролога и УЗИ брюшной аорты. Далее информация о курсе валют. Доллар 83 рубля 35 копеек, 100 тенге 18 рублей 3 копейки, юань 12 рублей 41 копейка. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxursk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
4: Мы продали квартиру с помощью специалистов Бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
5: Как это?
4: Получили в подарок от City Group.
5: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
1: Новости.
0: Жизнь.
6: Жизнь.
1: Как?

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Ну а что нужно делать в пятницу вечером? Конечно же, слушать и смотреть радио и отсылать сообщения. Почему бы и нет? Ну, давайте будем вместе слушать хорошую музыку здесь, на одной волне.
2: Смотри.

0: реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси? Звони в такси Лидер. 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси Лидер.
3: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, ремувки, игрушки. Можно голову не ломать, а в Пикселе все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма». Справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом пикселе.
1: Большой улов ждет тебя в магазинах «Милый дом». Покупай товары для рыбалки и охоты в специализированных отделах на сумму от 3000 рублей и выигрывай подарочный сертификат. Или шуруповерт «Ледобур», летнюю палатку с раскладушкой и роскошное фидерное кресло с обвесом. Большой улов уже ждет тебя в магазинах «Милый дом». Акция действительна с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Информация организаторы акции, правила проведения, количество призов, срок отмести и порядки их получения уточняйте у продавцов.
4: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт Букет», город Орск, улица Васнецова, 21, телефон 30 68 98.
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22-49-39, 22-49-39.
5: Привет, я искусственный интеллект Лаура, и это «Подушка Шоу».
6: Так, никакого искусственного интеллекта.
7: Только живые ведущие.
8: Юмор, общение и подарки. Вот это «Подушка Шоу».
9: Безбашенный Дима и...

0: 31 августа с 7 утра. Категория 16+.
1: Искусственный интеллект.
2: Ага.
1: Сейчас.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь.
5: Подробности на смотри.радио.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Ну что, друзья, гороскоп на завтра, на 22 августа уже готов, поэтому прямо сейчас будем слушать. Вы готовы? Спрашиваю я вас. Конечно, все готовы.
2: Овен.
1: Итак, что бы ни творилось завтра на вашей душе, лицо должно оставаться столь же бесстрастным, как у игрока в покер.
2: Телец.
1: Завтра вы будете передвигаться с такой бешеной скоростью, что окружающим достаточно будет моргнуть, чтобы потерять вас из виду.
2: Близнецы.
1: Завтра вам будет трудно рассчитывать силу, вы вполне можете что-то поломать. Ситуация может выйти из-под вашего контроля. Будьте максимально аккуратны.
2: Рак.
1: Итак, раки, завтра вам, возможно, будет дан второй импульс, на котором вы можете продержаться недели 2-3.
2: Лев.
1: Завтра вам лучше заняться собственными проблемами, оставив до лучших времен решение чужих.
2: Дева.
1: Копаясь в мелких, пусть даже в немаловажных деталях, вы рискуете не разобраться в самой сути вопроса. Поглядеть на него искоса и с некоторого расстояния.
2: Весы.
1: Если вам завтра захочется что-нибудь новенького, неожиданного, сходите в ресторан и закажите какое-нибудь непонятное блюдо.
2: Скорпион.
1: Итак, завтра вам суждено сгорать от нетерпения.
2: Стрелец.
1: Ваши подозрения, скорее всего, подтвердятся. Как только это произойдет, начинайте действовать соответственно. Не стоит ждать лишних доказательств.
2: Козерог.
1: Итак, козероги, поступайте завтра так, как удобно вам. Пусть остальные подождут.
2: Водолей.
1: Итак, завтра вы будете обладателем весьма высокого творческого потенциала, которым глупо было бы не воспользоваться по назначению.
2: Рыбы.
1: Влияние Луны настроит вас на не совсем свойственных для вас лирический лад. Позвольте, на завтра вам может оказаться трудно понять причины тех или иных сегодняшних поступков. Гороскоп был составлен сайтом ignio.com, ну а мы продолжаем слушать и смотреть радио.
0: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе
4: в ХБшку на ТЗБ.
3: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи.

0: Считаете себя самым умным среди друзей? Знаете ответы на вопросы, которые ставят в тупик? Тогда слушайте внимательно.
1: 28 августа с 13 до 17.00 «Смотри радио» превращается в арену интеллектуальных баталий. Мы запускаем игру «Слабое звено». Правила просты. Бери телефон, лови момент и обыграй соперника. Стань самым сильным звеном и забери подарки. Категория 16+. Партнеры мероприятия «Семейная фабрика мясной гастрономии Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель».

0: Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы 20.

0: знаете, друзья, сообщение прилетело. Виталий написал: «Привет, Женя Куликов. Хочет тебе сказать спасибо за то, что ты есть в эфире «Смотри радио». Большой привет Орску, особенно Новотроицку. Отдельный теплый привет всем энергетикам. Спасибо, что вы даете свет и тепло. Женя, пусть сегодняшний эфир будет легким и хорошим. Мы тебя слушаем и поддерживаем. Все будет отлично. Спасибо вам, Виталий, огромное. Очень-очень хорошее сообщение. У меня же прям мурашки прошли. Вот, Дима Маликов, с днем рождения, мама. Вот тут кто-то нас попросил. У нас такой песни нету, к сожалению. Вот группа «Добро юность» будет чуть-чуть попозже. Ну а пока «Араш», «Бора-бора», давайте вспомним.
1: Смотри, смотри.

0: реклама. Супероткрытие. Магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. В розницу по оптовым ценам. Напрямую от завода. Любимые вкусы на завтрак, обед и ужин. Приезжайте и радуйте всю семью. Вокзальное шоссе 28. ТЗБ. Фирменный магазин «Орские колбасы».
1: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
2: Привет, я искусственный интеллект Лаура, и это «Подушка шоу».
3: Так, никакого искусственного интеллекта.
4: Только живые ведущие.
5: Юмор, общение и подарки.
6: Вот это «Подушка шоу».
3: Безбашенный Дима, интеллигентный Виталя и аппетитная Дарья. Они возвращаются. Подушка шоу. Поднимаем неподъемное. Просыпайся правильно. Уже 31 августа с 7 утра. Категория 16+.
7: Искусственный интеллект.
8: Ага.
7: Сейчас.

0: на Урале 20 часов. Это радио Хит.
1: Реклама.
2: Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
0: Новости.
3: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
4: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Орске возбуждено уголовное дело по факту гибели местного жителя. Следствие квалифицировало произошедшее как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности. По версии следствия, 19 августа 2026 года подозреваемый распивал спиртные вместе с потерпевшим в его доме на улице Нахимова. Между мужчинами вспыхнул конфликт, в ходе которого гость ударил хозяина ножом в бедро. От полученной раны потерпевший скончался на месте. Подозреваемого задержали. Во время допроса он признал вину. С места происшествия изъято орудие преступления, другие улики, назначены судебные экспертизы. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Адамовский районный суд заменил осужденный за кражу золотого кольца обязательные работы на 34 дня лишения свободы за злостное уклонение. В июне 2026 года ей назначили 300 часов обязательных работ, но она не отработала ни одного. Женщина объяснила это болезнью алкоголизма. Суд признал ее вину и заменил неотбытый срок на лишение свободы. С нового учебного года в России начнет эксперимент по выставлению школьникам оценок за поведение. В нем примут участие все регионы, по 10 школ от каждого субъекта. Как рассказала председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, такая мера может стать инструментом для диалога с ребенком и родителями. При этом, по ее словам, критерии должны быть четкими и прозрачными. Учитывать будут дисциплину, общение с окружающими, учебную активность и участие в школьной жизни. Далее информация о курсе валют. Доллар 83 рубля 35 копеек, 100 тенге 18 рублей 3 копейки, юань 12 рублей 41 копейка. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
5: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
6: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
7: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
8: Сейчас мы все у нас получилось, и ты сможешь.
9: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение. Поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33.
0: Новости.
10: Жизнь.
11: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на радио
1: Хит. А в театрах Древней Греции был работник, который бил палкой особо шумных зрителей. Вот кем мне надо было работать. Вот так, друзья, в новый час летим. 20.06, местная студийная. Здесь еще больше музыки, интересностей и вообще хорошего настроения. Радио.

0: утра заправил себя кружечкой кофе, заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
3: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, ремувки, игрушки. Можно голову не ломать, а в «Пикселе» все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма». Справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом «Пикселе».
4: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай «Радио Хит». Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай «Радио Хит». Смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры». Категория 6+.
5: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
5: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайть в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
6: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио. Смотри жизнь.
8: Подробности на смотри.радио.

0: хит. На все времена.
1: А сегодня это Дима Билан с композицией «На берегу неба». Давайте вспомним эту композицию. Одна из первых композиций Димы Билана, когда он там, знаете, по окрестностям какого-то города ходит и не может найти любимую. Давайте, можно подпевать.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Большой улов ждет тебя в магазинах «Милый дом». Покупай товары для рыбалки и охоты в специализированных отделах на сумму от 3000 рублей и выигрывай подарочный сертификат. Или шуруповерт «Ледобур», летнюю палатку с раскладушкой и роскошное фидерное кресло с обвесом. Большой улов уже ждет тебя в магазинах «Милый дом».
5: Акция действительна с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Информация о организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроков вместе и порядке их получения уточняйте у продавцов.
6: Фэн всюду мониторил и зашел в Яблочный Спас. Честный день, здесь разные море и доступно все для нас.
7: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
8: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской, 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка. Точка фри, салаты, в Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
9: Мегарай. Товары для секции покупай. Формы для футбола, спортивные костюмы, однотонные футболки, гимнастические купальники, балетки, кроссовки, носки и гольфы. Мегарай. Товары для будущих чемпионов выгодно покупай.
10: Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Любая спецтехника для вашей стройки. Бетонные смеси собственного производства с доставкой по всему Восточному Оренбуржью. А также дорожные бордюры, тротуарная плитка, брусчатка собственного производства любых объемов. Вся продукция имеет паспорта и сертификаты качества. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Приезжай, город Орск, улица Гончарова, 2, либо дорожная 11. Или звони 301-333.
11: Эксклюзивно. Невероятно! Зрелищно! Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
3: Для лиц старше 16 лет.
12: Телефон рекламной службы 25-08-07.
13: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
1: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: шарики сквозь вселенные.
1: Да, друзья, есть два билета, поэтому давайте-ка быстрее звоните, отвечайте на легкий вопрос и забирайте. Хотите погрузиться в мир смешариков, тогда тебе точно нужно побывать на закрытом кинопоказе презентации VR-игры «Смешарики сквозь вселенные» от VR-арены «Другие миры». С 1 по 28 августа слушай радиохит, смотри радио, дозванивайся и выигрывай. Все очень просто. Вот кто-то уже звонит, давайте спросим, кто это. Алло.
2: Алло, здравствуйте.
1: Здрасте, как вас зовут?
2: Евгений.
1: Евгений, вы звонили у нас, выигрывали уже?
2: Нет.
1: Нет, ну давайте, смотрите, легкий вопрос. Вообще смотрели «Смешарики»?
2: Ну, с детьми приходилось.
1: Вот смотрите, какой герой раньше работал сторожем музея? Каркарыч, Пин или Лосяш?
2: Сейчас, подождите.
1: Вот,
2: в музее, да?
1: В музее, да. Вот именно в мультике. Какой герой раньше работал? Каркарыч, Пин или Лосяш?
2: Каркарыч.
1: А может, все подумаем?
2: А, ну тогда Пин.
1: Ну тогда Пин, вот правильно. Вот и все. Вот и забираем билеты. Я же тут и так говорю. Каркарыч, Пин или Лосяш? Ну вот, ну что ж, молодцы. Я вас поздравляю. Чем занимаетесь сейчас?
2: Домой с работы еду.
1: Да, ну вот, смотрите, теперь вы еще и детей. Дети есть?
2: Обрадуем.
1: Обрадуете, вот, смотрите. То, что выиграли на закрытый кинопоказ и еще VR-игру. Там будет VR-игра. Вот это вот будете там играть. Ну что, давайте-ка привет передавайте всем-всем-всем, кому хотите.
2: Ну, всем, кто меня узнал.
1: Ага.
2: Те, кто сегодня работал. Всем приятного отдыха. Легких заправок в ближнее время. Ну и всего самого наилучшего.
1: Ну да, ну смотрите, за этот никуда не уходите за эфиром. Сейчас расскажу, где забрать подарок. Хорошо?
2: Хорошо.
1: Вот видите, все очень просто, друзья. На уже 29-го состоится кинопоказ и VR-игра. Вот это вот будет презентация VR-игры «Смешарики сквозь вселенные».

0: Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь, город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
2: Привезти букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне Art Букет. Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора Art Букет. Город Орск. Воснецова, 21. Звоните 30 68 98.
3: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314-565-832-800-224.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Ну что, друзья, давайте поговорим о погоде прямо здесь и сейчас. В Орске плюс 19 градусов, ночью будет плюс 16. В Оренбурге сейчас плюс 20, ночью будет плюс 17. В Ясном Кондаке в Медногорске сейчас плюс 19, ночью будет плюс 17. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
4: Реклама.
3: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Кофе «Жардин» 95 граммов «Дип Дарк» 295 рублей за упаковку. Пряник «Топленое молоко» 165 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный». Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
4: Метеохит.

0: На Урале 21 час. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: А человеческий мозг распознает дурной запах вдвое быстрее, чем приятный. Вот как-то так. Вот с этой информацией давайте в новый час будем вступать. Здесь много хорошей музыки, много интересности, и еще и гороскоп будет тоже. Поэтому никуда не расходить.
2: Смотри.
0: Радио.

0: Чарт.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое. Ведь только от тебя зависит, какую строчку в хит-мюзик чарте займет твой кумир. Заходи на наш портал смотри.радио и голосуй. А еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. А прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. И на третьем месте у нас был Дивак и его Slowdown.
2: Третье место.
1: На втором месте была Зиверт и ее «Газ».
2: Второе место.
3: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
1: А лидерами хит-мюзик-чарта были девчонки из группы «Серебро» и их трек «Смотри, но меня не трогай».
2: Первое место.
0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке «Hit Music Chart» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. «Hit Music Chart» — выбор за тобой. Категория 12+.
4: Реклама. Чтобы в офисе вам работалось сладко, нужна хорошая для документов папка. Чтобы бизнес-идеи записывать впрок, вам пригодится для записей блок сети магазинов «Милый дом». Блоки для записей «Стам» от 32 рублей. Папки пластиковые в ассортименте от 11 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
5: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
6: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси «Лидер» 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер 45 99 99. Такси «Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
5: Алло, а можно такси к школе?
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шоу. Шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях. Картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, со стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Есть вещи, которые меняют ваше отношение к жизни. Одежда на отлично. Достойное оформление ваших школьных достижений. Просто оденься в салоне мужской одежды «Бастон». Огромный выбор костюмов для школьников от российских производителей. Проверенный мужской стиль. Салон мужской одежды «Бастон». О форме «Будущий сентябрь». Площадь Вознецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж.
2: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай «Радио Хит». Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай «Радио Хит». Смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры». Категория 6+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Ну что, друзья, гороскоп на завтра, на 22 августа уже готов, поэтому давайте будем здесь и сейчас его слушать. Погнали!
2: Овен.
1: А что бы ни творилось завтра в вашей душе, лицо должно оставаться столь же бесстрастным, как у игрока в покер.
2: Телец.
1: Завтра вы будете передвигаться с такой бешеной скоростью, что окружающим достаточно будет моргнуть, чтобы потерять вас из виду.
2: Близнецы.
1: Завтра вам будет трудно рассчитать силу, вы вполне можете что-то поломать. Ситуация может выйти из-под вашего контроля, будьте максимально аккуратны.
2: Рак.
1: Завтра вам, возможно, будет дан такой импульс, на котором вы сможете продержаться недели 2-3.
2: Лев.
1: Итак, завтра вам лучше заняться собственными проблемами, оставив до лучших времен решение чужих.
2: Дева.
1: Копаясь в мелких, пусть даже в немаловажных деталях, вы рискуете не разобраться в самой сути вопроса.
2: Весы.
1: Если вам завтра захочется чего-нибудь новенького, неожиданного, сходите в ресторан, закажите какое-нибудь непонятное блюдо.
2: Скорпион.
1: Завтра вам суждено сгорать от нетерпения. Совершение того события, которое вы так ждете, задержится и, возможно, надолго.
2: Стрелец.
1: Итак, ваши подозрения, скорее всего, подтвердятся. Так что это произойдет. Начинайте действовать соответственно.
2: Козерог.
1: Ну так, поступайте завтра так, как удобно вам. Пусть остальные подождут.
2: Водолей.
1: Завтра вы будете обладателем весьма высокого творческого потенциала, которым глупо было бы не воспользоваться.
2: Рыбы.
1: Итак, влияние Луны настроит вас на не совсем свойственный вам лирический лад. На завтра вам может показаться как бы трудно понять причины тех или иных сегодняшних поступков. Гороскоп был составлен сайтом igneo.com, ну а мы продолжаем слушать и смотреть радио.
0: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие. Гороскоп.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
4: Я свою девчонку тоже я привел в яблочный Спас. Выбрал мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
5: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
6: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
1: Смотри радио.
2: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
8: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
9: Телефон рекламной службы 25.

0: Это был Holy Flame с композицией «Тону, тону». Ох, действительно, замечательный вокалист. Замечательный, да? Послушайте другие песенки там. «А хочешь, я украду луну». В общем, но не об этом сейчас, а о ваших сообщениях, друзья. Что тут прислали? В общем, Миха написал: «Я люблю свою маму, папу, брата. Ну, мы очень рады». А также Виталий написал: «Привет, Женя Гуляков. Хочется просто сказать тебе спасибо за то, что ты есть в эфире «Смотри радио». Ну, спасибо. Большой привет особенно Орскую и Новотроицкую. Это все сообщения к данному часу. Ну а мы Мари Крамбри на тату будем сейчас слушать, смотреть.
1: Смотри.

0: Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. У «Авангард», УГРН 114-565-802-96-15.
1: Чтобы вещи хранить без особых хлопот, надо срочно купить комод. На чистоту вещей, чтобы не терять надежды, скорее купите ролик для одежды. В сети магазинов «Милый дом» комод «Колорит» 4 секции в ассортименте от 1649 рублей. Ролик для одежды «Клир Лайн» 20 листов 35 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
2: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Ну что, друзья, поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 19 градусов, утром будет плюс 18, в Оренбурге плюс 20, утром будет плюс 17. В Ясном, Кувандыке, Медногорске сейчас плюс 18, утром ждите плюс 17. Информацию предоставил сайт pogoda.ors.ru.
4: Реклама.
6: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Кофе «Жардин» 95 граммов «Дип Дарк» 295. 5 рублей за упаковку. Пряник «Топленое молоко» 165 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный». Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
4: Метеохит.

0: радио.
1: У меня из окна видно вот такие горы. Если непонятно.

0: singing the song is playing.
1: Смотри радио. На Урале 22 часа. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
2: Жизнь.
3: Жизнь.
1: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Ну, еще часик поразвлекаю вас и пойду тоже спатеньки. Поэтому никуда не расходимся, друзья. Куда пошел? Мальчик, вернись на место. Вернись. Все. Танцуем вместе. Подсмотри радио.
2: Смотри.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама.
1: Считаете себя самым умным среди друзей? Знаете ответы на вопросы, которые ставят в тупик? Тогда слушайте внимательно.
0: 28 августа с 13 до 17.00 «Смотри радио» превращается в арену интеллектуальных баталий. Мы запускаем игру «Слабое звено». Правила просты. Бери телефон, лови момент и обыграй соперника. Стань самым сильным звеном и забери подарки. Категория 16+. Партнеры мероприятия «Семейная фабрика мясной гастрономии Желен». Магазин «Яблочный техники Яблочный Спас». Салон цифровой печати «Пиксель».

0: Сварочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Желе-ножа! Рим! Желе-ножа! Рим! Колбаски, гриль, купаты и крутой шашлык!
3: Сезон гриль. Жарим с Желен. Спрашивайте в фирменных магазинах Желен. Купаты, колбаски гриль из свинины, колбаски гриль из курицы. Спеши жарить с Желен.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Знаете, друзья, вот такую замечательную новость нашел житель США Майкл Бауэрс и его 11-летний сын Бо нашли на пляже Нью-Джерси кости исторической гигантской акулы. По словам, ну вот их они гуляли по каменному пирсу, он заметил между камнями узкое отверстие и попросил Бо, вот сына, залезть на него рукой и нащупать, что внутри. Через несколько мгновений мальчик вытащил оттуда ископаемый, похоже на зуб. Отец и сын отнесли его в находку центра наблюдения и исследований китов, где специалисты подтвердили, что зуб принадлежит мегалодону, древнему морскому хищнику. Вот это да. Гна, говорит, вот залезь туда. Я бы не стал руки совать куда ни попадя. Ну вот они нашли. Ну и радостные такие теперь живут. Ладно, главное, чтобы ваши...

0: часто мы дарим красоту. Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт Букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
1: Привет! Я искусственный интеллект Лаура, и это «Подушка Шоу».
2: Так, никакого искусственного интеллекта.
3: Только живые ведущие.
4: Юмор, общение и подарки.
2: Вот это «Подушка Шоу». Безбашенный Дима, интеллигентный Виталя и аппетитная Дарья. Они возвращаются. «Подушка Шоу». Поднимаем неподъемное. Просыпайся правильно. Уже 31 августа с 7 утра. Категория 16+.
5: Искусственный интеллект. Ага. Сейчас.
6: Телефон рекламной службы 250807.
1: Взгляни на мир под другим углом.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: Ну что, друзья, вот совсем скоро Жень Куликов уйдет, поэтому давайте-ка мы это сообщение быстрее клепаем сюда. Можно позвонить 21-137, код города 3537, ну и передать приветы лично. Ну а пока поставим какую-нибудь хорошую музяку.
1: Смотри, смотри, радио.

0: В милом доме супер цена. Успей купить в августе. Колготки женские «Гламур» Эдера 20 ден всего за 109 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+. Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Ну что, друзья, давайте поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 18 градусов, утром будет плюс 17, в Оренбурге сейчас плюс 19, утром плюс 17. В Ясном, Кунтаке-Медногорске сейчас плюс 18, утром ждите до плюс 17. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
2: Реклама.
4: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Кофе «Жардин» 95 граммов, «Дип Дарк» 295 рублей за упаковку. Пряник «Топленое молоко» 165 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» – Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, Оптов.

0: на Урале 23 часа. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.

0: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
1: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
2: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявления. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь.
6: Подробности на смотри.радио.

0: Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Макс.
3: Макс.
2: Макс. Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
4: Смотри радио.
5: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
6: Телефон рекламной службы 25.

0: Реклама. В милом доме супер цена. Успей купить в августе. Колготки женские «Гламур» Эдера 20 ден всего за 109 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.

0: на Урале в полночь. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
1: В каждом кадре.

0: Часто мы дарим красоту. Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт Букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио, смотри жизнь.
5: Подробности на смотри.радио.

0: Реклама. В милом доме супер цена. Успей купить в августе. Тетради в клетку Panda Rock 48 листов в ассортименте всего по 25 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Купи весь мир за 450 рублей.
2: Безлимитный интернет от компании Зебра. Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ОТК «Город Орск», проспект Мира, 21, Угрин 115, 565, 801, 83, 39.
3: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ! Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники, халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Макс, Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале час ночи.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: В каждом кармане.

0: Реклама. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ. Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
2: Для лиц старше 16 лет.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Реклама.
1: Привезти букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне Art Букет. Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора Art Букет. Город Орск. Воснецова, 21. Звоните 30 68 98.
2: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314-565-832-800-224.
3: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Телефон рекламной службы 25 08 07.
6: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.
8: Зажечь огни земли.

0: живем в уникальном городе, где есть все, чему можно завидовать. И особенно нашим легендарным старогородским пирожкам с ливером «Пагат-1». Только у нас пирожки с пылу с жару «Пагат-1» имеют постоянную прописку в Орске, на Тагильской 36, Краматорской 25, Пионерской 4, в остановочном павильоне на ЖД вокзале, на ОЗТП Орский проспект 8. Старогородские пирожки «Пагат-1» в Новотроицке, на Марии Корецкой 2А.
1: В милом доме супер цена. Успей купить в августе. Тетради в клетку «Панда Рок» 48 листов в ассортименте всего по 25 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 2 часа.
3: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
4: Жизнь.
5: Жизнь.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 3 часа.
2: Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 4 часа.
3: Это радио
4: Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
7: В каждом кадре.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 5 часов.
3: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
6: В каждом кадре.